Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: кино.
1: Каждый из нас хотя бы раз в жизни засыпал под телевизор. И хотя некоторые считают эту привычку успокаивающей, все же медики с этим не согласны. Все дело в том, что засыпание под любимый сериал формирует опасную зависимость. Без привычного звука нервная система просто отказывается расслабляться, и человек начинает мучительно ворочаться в постели. Однако не стоит забывать, что свет экрана, даже приглушенный, убивает выработку мелатонина и обманывает мозг, заставляя его думать, что сейчас день. Звук даже на фоне мешает мозгу погрузиться в глубокую фазу, а резкие смены кадров вызывают микропробуждение. Более того, согласно данным недавних международных исследований, у любителей ночных просмотров на 30% меньше глубокого сна, что утром выливается в снижение концентрации и разбитость, что со временем перерастает в тревожность и ухудшение памяти. Так что, если вы сейчас узнали себя, то самое время пересмотреть свои привычки. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Bieber X и Faithless, New Religion.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: BTS, Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Ссор в отношениях не избежать, однако мало кому они нравятся. Тем временем российские социологи провели масштабный опрос и выяснили, что больше половины россиян хотя бы раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, хотя при этом так и не поняли, в чем они были виноваты. Что же касается самих подарков, то в топ самых популярных извинительных презентов вошли цветы, сладости или украшения, которые, по мнению большинства опрошенных, работают только в связке с искренними извинениями. Да, подарки и извинения – это, конечно же, хорошо. Однако столичные медики все же рекомендуют научиться обсуждать нормы и правила жизни с вашим партнером, а также не забывать уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху, чтобы быт не становился причиной ваших конфликтов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Нейросети все больше вливаются в нашу повседневную жизнь. Настолько, что распознать, где реальный контент, а где сгенерированный, становится сложной задачей и может даже нести угрозу пользователям интернета. Впрочем, искусственный интеллект пока еще не может полностью копировать поведение человека. И, как совсем недавно выяснила международная команда ученых, отличается намного менее токсичной манерой общения, чем себя и выдает. Во время тестирования в соцсетях популярные языковые модели не смогли создать человеческую смесь сарказма, раздражения и эмоциональности. При этом даже после обучения и тонких настроек они оставались слишком дружелюбными. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио HIT FM.
0: HIT News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Bieber X и Faithless, New Religion.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер, Body Talk.
1: Первое место.
2: BTS, Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit News. Тренды. Выпуск выходит при поддержке проекта «Московская реставрация».
1: Москвичи и гости столицы, прогуливаясь по городам и паркам, замечают, как с каждым годом преображаются общественные пространства и знаменитые локации, где можно не только прогуляться, но и сделать массу памятных снимков. К примеру, совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации исторического ансамбля усадьбы Покровская-Стрешнева, уникального памятника архитектуры 18-19 веков, который дал название целому району столицы. Поблизости находится большой природный исторический парк, на территории которого также прошли работы по реконструкции и благоустройству. Теперь на карте столицы появилось еще одно комфортное и безопасное место для отдыха, занятий спортом и прогулок с детьми. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Hit FM.
0: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: выхода.
1: Да.
0: Я могу говорить «Привет!» вот так вот, и могу вещать.
1: Вот, и мне интересно, почему сейчас.
0: А сегодня я вот так положил руки на микрофон, вот так вот думаю, я выйду просто красивым голосом.
1: Ну вот, мне показалось, что как будто ты попил что-нибудь вкусненького.
0: Сгущеночку.
1: Кстати, неспроста, это была моя легкая подводка.
0: День сгущенки? Такой,
1: а аккуратный мостик, день русского кваса сегодня отмечается. Я тебе и так, и так, и с той стороны, и вот с этой, а ты никак.
0: Ты со своей сгущенкой.
1: Ты, кстати, любишь квас?
0: Ты продолжаешь? Я, слушай, я люблю квас, да, но у меня такой желудок, который почему-то очень своекапризно к нему относится.
1: Я квас люблю как напиток, но не как составляющая супа. Ну вот окрошку с квасом вообще не переношу. Но некоторые наоборот такие: о, я только такую окрошку ем, мне только так и нравится.
0: Ты как? Я окрошку без всего ем, только вот.
1: Только овощи.
0: Да, сметаной заправляю, и получается мини-оливье. Мне достаточно.
1: Да, класс. Ну, все, квас мы отметили, поздравили. Еще сегодня Всемирный день карате. Тут тоже, если умеете, можете как-нибудь это сделать.
0: Не, ну как, смотри, во-первых...
1: финт, и пусть вас сфотографируют.
0: Каждый мальчик, рожденный, вот кто рос в 90-х, каждый занимался карате. Сейчас объясню, потому что в школе ты всем говорил, что ты занимался карате. Ты мог не заниматься, но ты занимался.
1: А сейчас джиу-джитсу, тайский бокс, тэквондо.
0: Я хочу продолжать дальше, что?
1: Ну, я имею в виду карате. Вот в моем детстве было просто карате и карате.
0: Просто ладошкой по шее дал, и все. Вот это карате.
1: Понятное дело, что и тогда, и сейчас было много всяких видов единоборств. Но почему-то вот карате, согласно, было больше всего на слуху.
0: Ну, поздравляем каратистов. В этом часе, кстати, о спорте тоже поговорим. Про футбол, про чемпионат мира. Смешное тут подъехало. Вот. Ну и, конечно, поговорим про домашних животных. Домашние животные, юристы, домашние животные,
1: так,
0: очень интересно.
1: А юристов ты зачем добавил?
0: Они тоже как домашние животные. Вот, еще будет Двига Лопес в этом часе, наша физкульт-минутка, и IQ Battle. Это игра, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Hit FM.
1: Адам Футерешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро!

0: 7.08 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
1: Оказывается, россияне могут брать домашних животных с собой на работу, утверждают юристы.
0: Да!
1: Да, вот так вот.
0: Какое счастье!
1: Для этого нужно взять письменное разрешение у начальства. Угу. Как бы уже начинаются вопросики, да? А для чего это письмецо нужно? Это чтобы шеф не смог тебе потом предъявить, что типа ты нарушаешь дисциплину.
0: Откуда шерсть в студии?
1: Это первый вопрос. А второй вопрос, почему у тебя пеликан в шерсти?
0: Ну, это кто?
1: Пеликан кто? Это птица.
0: А.
1: Вот, дальше. В Трудовом кодексе, дело в том, что в Трудовом кодексе нет прямых запретов на конкретных животных. Так что неси всех.
0: У меня кошечки.
1: Тараканов тоже неси.
0: Я вот. Непредсказуемая, как начнут здесь по стенкам прыгать.
1: Кстати, да, это же сюда. Нет, сюда не надо. Я забыл совсем. Вот. Нужно лишь обеспечить безопасные условия труда, понимаешь? То есть, если твои тараканы начнут уносить стулья отсюда во время эфира, то
0: это
1: как
0: так себе.
1: Больше не разрешат.
0: Надо воспитывать лучше.
1: А в смысле? Ты кстати, а правда, давай ты принесешь котейку своего вот этого черного.
0: Давай.
1: Не, серьезно.
0: И что будет?
1: И будем с ним вести эфир. У нас будет третий соведущий, усатый полосатый.
0: Ну да, видел в новостях-то уже усатый полосатый и мэрами городов становятся.
1: Нет, то, что ты мне кидаешь рилсы, где там коты в подкастах сидят, это другое совсем.
0: Нет, ну они же еще успокаивают, вот в ресторанах их сажают, чтобы они людей.
1: Это же классно, мы сидим, смотри, сидим в эфире, вот просто сейчас вот
0: делаем, гладишь,
1: делаем выход, и я просто вот так на руках держу, глажу котика, говорю, моя прелесть, мы поработим
0: это
1: человечество.
0: Хорошо, что у нас здесь нет видеокамер, иначе было бы беда.
2: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт националныепроекты.рф. Здесь видим и невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Мы говорим физкульт, вы говорите прекратите это.
2: Да, так можно было, вы говорите. Сейчас у нас будет суперское упражнение для ленивых, но иногда даже в самом ленивом состоянии нужно двигаться, чтобы все-таки тело не забывало, как надо двигаться. Да?
1: Хорошее оправдание халтуре, вот я честно скажу так, забегай. Маленький спойлер вам.
2: Упражнение называется «Велорелакс». Сейчас поймете, почему. Лягте на бочок. Верхнюю часть туловища мы слегка поднимаем, опираясь на локоть. Да? Ногами будет как раз движение создаваться. Будем крутить педали невидимые. Представим, что мы вот едем на невидимом велосипеде.
1: Вообще идеально. Я вот всегда представляю, что я на невидимых тренажерах занимаюсь, невидимо качаю грудь.
2: Не, но мы же часто сидим на невидимых стульях.
1: Абсолютно. На двух даже некоторые умудряются на невидимых сидеть, понимаешь?
2: Это да. Ну так вот, только ноги нужно чуть оторвать от земли. То есть не совсем по полу их водить, нужно все-таки их приподнять и вот как раз на весу крутить педали.
1: Да, вот интересно, если тебя вот в этом положении, прям как это делаешь упражнение, поставить вертикально, я ты думаю, уйдешь?
2: Я думаю, уеду.
1: Ты убежишь. В общем, заходите в нашу группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Кстати, еще есть группа в мессенджере Макс, у нас свой паблик там, Hit FM называется, заходите туда тоже, там тоже есть видео. Легкой вам, качественной, ну, а тут тяжелые не бывает тренировки.
0: Двигай Лопес на Хит FM.

0: Реклама.
1: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
2: Амода. Бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне. Цена от 2 100 000 рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Паусов Комбанк.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Ну, рассказывай, какие мысли у тебя сейчас?
1: Ой, это, знаешь, это у тебя такая кадушка есть, в ней лежит какой-то ванилинчик такой, и ты вот кисточкой водишь по этой кадушечке, и шуршит ванилинчик, вот.
0: Ну, ты сейчас изобразил мой ритуал денежный.
1: Забудь про него, вот, ванилинчик там. Очень красивая песня, между прочим.
0: Да, согласна.
1: Конечно, с утра пораньше, я не знаю, она может и не взбодрить, но, кстати, на будильнике, вот, кстати, дамы и господа, рекомендую эту песню The Second Voice, исполнитель, вот этот трек поставить себе на будильник.
0: Когда мне
1: вот
0: кажется, не проснешься.
1: Проснешься, он просто очень аккуратно тебя будет будить, а не как у меня там, бах, и ты такой, да что происходит, дом падает.
0: Слушай, у меня будильник там реальный рингтон, вот именно прям рингтон такой, что, вот этот, мне кажется, соседи слышат мой будильник.
1: Из бумера.
0: Да-да-да. Ну вот я-то просыпаюсь только так.
1: Давайте поиграем в IQ Battle теперь, ребята. Дело за вами, берите телефон и звоните к нам в студию. Номер у нас тот же, короткий, звездочка 107.4. Повторю цифры, звездочка 107.4. Прямо сейчас звоните, будем играть в IQ Battle. Нужны два слушателя, играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будет лишь» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Николай, город Сыктывкар. Коля, привет.
0: Приветики.
2: Здравствуйте.
1: Коль, у меня к тебе такой вот вопрос. Ты сейчас, мне Терешкова сейчас пожаловалась, говорит, а он там, понимаете, на велике катается. Ты на велосипеде катаешься, да?
2: На работу еду с утра.
1: На велике?
0: Счастливый человек.
1: Интересно, по парку едешь?
2: Да.
1: По парку едешь?
2: Через парк еду на работу, да.
1: Прекрасно.
2: У меня всегда дорога через парк.
1: Очень рекомендую по сторонам смотреть сейчас. Пригодится. Так, против тебя будет Антонина из Саратова. Привет.
0: Привет.
3: Здравствуйте.
1: Так, Антонина, у меня к тебе... Вот, кстати, первый вопрос, который я сейчас реально хотел задать. Тебя как чаще называют? Тони или Нина?
3: Ну, Нина тут вообще никак к моему имени,
0: конечно,
3: не относится.
1: Это разные имена?
3: Тони.
0: Да, Адамов. Слушай, нужно какой-то урок по именам
1: провести. А как долго вы будете из обычного имени делать 10 разных других имен? Вот это и касается всех вообще. Что это такое? Диана вот одна, нет других имен.
0: А вот так вот. Надо уметь.
1: Вот. Эксклюзивное.
0: Ладно. Антонина, прекрасное у тебя имя.
1: Нет, имя красивое, правда. Просто да. Я всегда Тони, Нина путаю.
0: Итак, дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Давайте Эль Классико. Мальчики против девочек.
0: А давайте.
1: Значит, Коля.
2: Да.
1: Тормози своего двухколесного коня, значит, поехали. Вопрос такой. Что можно увидеть в парке? Поехали.
2: Так, баннер, шлагбаум, светильник, охрану, машины, собака вот пробежала.
1: Одну и ту же скамейку.
2: Там кошка, да, скамейки я не вижу, скамейку.
0: Фонтан.
2: Палеты, березы, фонтан.
1: Грустного воздушного змея.
2: Воздушные шарики, воздушного змея,
0: тренажеры.
2: Кошку, собаку, тренажеры,
0: стоп.
2: Машины.
1: Фракталы на коре старого дуба.
0: Что? Это ты где нашел такое?
1: Вот я придумал.
0: Ладно, сколько ответов у Коля?
1: Вот с моим последним 21.
0: Ну, неплохо, неплохо. Коля действительно находился в парке и просто смотрел и перечислял все, что видит.
1: Да, по сторонам не надо. Надо на дорогу смотреть, когда ешь на велике.
0: Это точно, в какое-то время. Антонина, теперь играем мы с тобой. Вот твой вопрос. Что обычно бывает хрустящим? Поехали.
3: Чипсы, сухарики, корочки, хлеб, печенье, крекер, картофель, снег, вафли, батон,
0: пальцы.
3: Чипсы, соломка, вафли, снеки, лед, снег,
1: суставы.
3: Деньги, купюры, листья, витамины, ветки, суставы, кости, пища,
0: песок.
3: Еда, зелень, хлопья, морковка, капуста,
1: зубы.
3: Свекла, яблоко, груша, орехи, мясо, шашлык. Кожа, блокнот, ткань, обувь, витрина.
0: Кукурузные палочки.
3: Кукурузные палочки.
0: Все, отлично.
1: Прекрасно. Молодцы, 32 ответа.
0: Столько всего вкусного перечислила Антонина. Мне прям сразу
1: захотелось. Наконец-то твоя команда победила. 32 ответа. Антонина, большая молодец. Мы дарим тебе пляжное полотенце Хит ФМ. Теперь на пляже ты будешь не только самая красивая, но еще и самая стильная. 100%. И все будут видеть, завидовать. Где вы взяли такой полотенце?
0: Я нигде
1: не продают, только у меня. Вот. Коль, ни в коем случае не расстраивайся. Спасибо тебе огромное. Желаю тебе легко доехать до работы. Крути педали быстрее. Вот. Ну а мы продолжаем наше утреннее развлечение.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон – увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 7:46 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: В Турции футбольным болельщикам вместо матча Турция-Австралия, это во время чемпионата мира по футболу, показали, значит, симулятор футбола. История такая, значит, представь себе, большая площадь, здесь сидят, открытое пространство, сидят в парке люди, большой экран, все болеют за Турцию, там смотрят матч, на большом экране идет матч, и в какой-то момент что-то начинается идти не так, то есть они начинают подозревать, что что-то пошло не так, приглядываются, а это, оказывается, компьютерная игра, вот, с теми же командами.
1: Серьезно?
2: Абсолютно, вот, естественно, 6 минут, и все, сразу все вычислили. Начался прям скандал. Я сейчас такой скандал учиню, встал один человек, сказал, вот, и учинил. Вот.
1: Мне кажется, все зависит от времени суток. Если, вот, если
2: это показано... днем происходило.
1: А, ну вот рано. Надо было попозже. Ближе к вечеру. Там было бы уже все равно.
2: Понимаешь, они немножко неправильно поступили. Если уж вы не можете показывать трансляцию, решили игру показать, выдайте людям джойстики. Пусть они играют. Это же еще интереснее будет. Понимаете,
1: хотите играть за игроков?
2: Нет, смотри, в параллели, ведь наверняка в этот момент же 100% шел матч реальный, да, Турция-Австралия. А вы играете еще параллельно, где ставочки ставят сразу таких,
1: ну,
2: то,
1: это
2: что...
1: Ну, креативный.
2: Ну, конечно.
1: А там просто до этого
2: я
1: не
2: просто
1: додумались.
2: Аниматор от бога, понимаешь?
1: Я представляю, что было потом, сколько жалоб. Надеюсь, они хоть за это не платили.
2: Я тебе больше скажу. Я однажды попался точно в такую же ситуацию. Я хотел посмотреть матч, я не помню, кто играл, но не суть. Вот. Я нашел, начал смотреть в интернете, смотрю, минут, наверное, 5 я смотрел, такой, ну, что-то не то. Приглядываюсь, да нет, ну подождите, так хорошо играть не могут они. Потом приглядываюсь, так это же игра. И опять вы оказался, стрим какой-то шел параллельно такой вот.
1: Ну,
2: вот,
1: вообще,
2: зайдите.
1: Вас, конечно, обмануть мужчин, как делать нечего.
2: Нас?
1: Да.
2: Зайдите, пожалуйста, в Messenger Max. Вот там есть группа Hit FM, и там есть как раз видео этого странного мероприятия. Будет.

0: Реклама.
1: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Квас?
1: Нет, день приманивания муз.
0: Муз?
1: Муза. Муза. Есть такое слово муза. Муза. Есть такое явление, да.
0: Муза.
1: Вот, чтобы было много муз и много творчества, сегодня нужно проводить ритуалы. Как мы с тобой, Адамов, давай придумаем, будем приманивать эту музу.
0: Да, зачем приманивать?
1: Не, ну она как минимум не была в радиоэфире ни разу.
0: Как та я.
1: Нет, ну ты не муза.
0: Какие ужасные слова ты говоришь этими губами. Ты же детей потом своих целуешь ими.
1: Ну, тоже возомнил, конечно, ты из себя.
0: У меня хороший учитель. В этом часе расскажу про романтика из Орска.
1: Ой.
0: Вот. Есть такое. Вот. А еще обсудим мороженое с очень интересной добавкой. Очень интересный. Двоякие ощущения от него, но...
1: Я куплю.
0: Мне кажется, ты его и придумал, если честно. Вот. Ну и, конечно, сегодня у нас что?
1: У нас среда. Пробка селфи Хит FM.
0: Ребят, прямо сейчас берите свои телефоны, если вы в дороге. Сделайте селфи. Простое, уютненькое селфи.
1: Простое человеческое селфи.
0: Простое человеческое селфи. Сделайте, пожалуйста. Просто сфотографируйте себя, какой вы классный или классная. И отправьте нам в личку в мессенджере Макс по номеру. Запишите номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю. 8-925-007-1074. Просто отправьте нам селфи, как вы куда-то едете, и заберите шикарный подарок от радио Хит FM.
1: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: радио Хит FM.
1: 8:08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Значит, романтик из Орска украл 101 розу, чтобы порадовать возлюбленную.
1: Представляете? Ой, какой котенок.
2: У него не было денег. Угу. Вот, он хотел ее удивить. Ну, что делать? Нет денег. Поступил плохо, конечно. Вскрыл магазин, взял, украл 101 розу на 27 тысяч рублей букетик. Вот. А она не пришла.
1: Вот так. Это уже серьезно.
2: Да, вот так вот. Девушка на свидание не явилась. Вот. Но явилась полиция.
1: Угу.
2: Может быть, она в полиции работает, мы просто не знаем. Она пришла на свидание, а он такой оп-оп-оп и убежал. Ну, все может быть, все может быть. В общем, парня задержали, конечно, вот, ему 30 суток ареста дали за это. Вот. Но знаешь, как бы такой говорит, я...
1: Но, с другой стороны, 27 тысяч сэкономил.
2: Тоже верно. С другой стороны.
1: Ну, там же его кормят, наверное.
2: По 1000 в день, по сути. 30 дней всего лишь. Почти 30. Курорт. Ты так себе представляешь?
1: Охот, ты меня не ценишь, ты даже не пришла. Все, я уезжаю.
2: Я вообще считаю так, смотри, 30 дней этому парню хватит, чтобы ее забыть.
1: Я думаю, кстати.
2: Поэтому я думаю, что...
1: Вполне возможно заработать на следующий букет.
2: Появятся другие друзья, интересы, соответственно, тоже, понимаешь, уже вот и хлебный мякиш, там вот это вот, нарды.
1: Может быть, он придумает там, какой он откроет бизнес и станет миллионером.
2: Тоже, кстати.
1: Кто знает.
2: Может быть, коучем, говорит, не
1: любая
2: надо делать.
1: Любая ситуация, она приведет к чему-то хорошему.
2: Вот это будет записывать короткие видео и рассказывать, как быть, если женщина не пришла.
1: О, да. Ну,
2: ладно, на самом
1: смешно,
2: деле.
1: Конечно, и,
2: знаешь,
1: но парня жалко.
2: Смех сквозь слезы, конечно, да. Ради любви, конечно. Но зато смотри, ради любви.
3: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года. Выпускай. Возрастная категория 0+.
5: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Бесплатная доставка весь июнь из «Гиперленты». Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-320-48-605, 6+.
18: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит.ФМ.
2: Сегодня обсудим типичные ошибки на собеседовании.
1: А давайте.
2: Когда вы пришли на работу устраиваться, и вот какие вы ошибки допускаете. Во-первых, поверхностное изучение компании. Это когда вы такое, что делает наша компания? Она продает ластики. Ластики. Что за ластики мы продаем? Просто ластики. Нет,
1: я
2: ну
1: просто
2: все,
1: откликнулся,
2: да.
1: И все.
2: Да, да. О, это вообще, тебя на этапе уже охраны выгонят просто внизу. Дальше. Неумение представить свой опыт. Вот смотрите, когда вы просто перечисляете, я могу бумажки, там, Excel, Word, там, вот
1: я
2: PowerPoint.
1: Я могу распечатать на принтере, двусторонняя печать.
2: Да-да-да. Ну, в общем,
1: разбираюсь в кулерах.
2: Рассказывайте нормально про свой опыт, то есть не стесняйтесь прямо засыпать человека регалиями, мыслями своими о том, как вообще погруженность в должность.
1: Ну, выпендриваться нужно как следует.
2: Ну, не, ну не надо как следует, надо как не следует. Еще лучше, то есть.
1: Ну, таких сотрудников у вас еще не было, скажем так. У меня столько религалий и столько
2: образований. Заходишь в комментарий, кабинетик, конечно. Я бы, конечно, да.
1: Потом, когда я буду у вас начальником, я здесь все поменяю.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Неготовность задавать вопросы. Кстати говоря, это самая популярная ошибка, когда вас спрашивают, у вас есть вопросы к нам какие-то?
3: Нет, у меня вопросов нет.
1: Ну, значит, рассказывали так, что нет вопросов. Бывает же такое.
2: Не бывает. Ну, слушай, подожди секунду.
1: Денег сколько? Вот мой главный
2: подожди.
1: Вопрос.
2: Ты когда приходишь на работу, ты в незнакомую компанию. То есть, понятное дело, что ты на должность знакомую приходишь, но компания для тебя новая. Там миллион вопросов. Есть ли карточки на обед, там,
1: Wi-Fi.
2: Например.
1: Есть ли бесплатный?
2: Wi-Fi бесплатный? Вот это вот.
1: Да-да.
2: Туалетная бумага.
1: А спортзал есть?
2: Туалетная бумага трехслойная, надеюсь, в уборной.
1: Иначе я не мог просто работать в других слоях.
2: Да-да-да. Вот. Негатив о прошлом месте работы, да. Потому что на прошлом месте работы вообще один слой был. Я чуть с ума не сошел.
1: Там, конечно, начальник был вообще сумасшедший. Ночами меня звонил, представляете?
2: Вот, так не надо, кстати, делать. Вообще ни в коем случае не пытайтесь засыпать камнями прошлое место работы. Потому что никто... Они еще, знаешь, часто бывают компании-то между собой. Вась-Вась.
1: Про бывших нельзя говорить плохо.
2: Ну, золотые слова.
1: Да-да-да.
2: Преждевременный разговор о зарплате. Очередная ошибка. Обсуждать деньги в первые минуты, когда зашел, смотришь на кабинет. Ну, зарплаты у вас, наверное, такие же, как кабинет? Нет, так не надо
1: Все
2: делать.
1: Все преждевременное плохо.
2: Да, вообще, ну, то есть сначала поговорите о работе, поймите пол задач ваш и объем, и только потом спрашивайте.
1: Помойте пол?
2: Да не пол, а пол!
1: И только потом спрашивайте.
2: Ну и последнее, это неподобающий внешний вид, конечно. Небрежность, прически, впечатление.
1: Вульгарность.
2: Вот я, у меня проблем нет. Я всегда опрятно выгляжу, потому что я лысый, у меня нет проблем.
1: Нет декольте, вот поэтому у тебя проблемы нет.
2: Конечно, нет декольте, потому что я прекрасно чувствую себя без декольте. Грущу иногда, но в целом как бы пойдет.
1: Пойдет, да.
2: Ребят, запомните эти правила, когда будете устраиваться на работу, вспоминайте утреннее шоу «Будете лишь» и наши советы.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 16.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
8: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
12: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.
1: «Хит-ФМ»

0: Hit FM.
1: 8:27 в Москве. Утреннее шоу «Будет Алиш» на радио Hit FM здесь вместе с вами. И сейчас наша классная, очень крутая активность, где вы отправляете нам свои селфи.
2: Игра называется «Пробка селфи Hit FM». Она началась в начале часа. Мы попросили вас прислать ваши фотографии селфи, как вы едете куда-то. Вы продолжаете присылать, мы смотрим на ваши снимки. Гоже, какие же вы красивые.
1: Это просто
2: роскошно.
1: Да, да.
2: Продолжайте в том же духе. Совсем скоро мы выберем лучший снимок, и человек заберет шикарный, роскошнейший подарок от радио Hit FM. Эксклюзивный, нигде не купите. Только на вашем автомобиле он будет находиться.
1: Ну и знаешь, помимо того, что вы покажете себя красивых, вы покажете еще свой автомобиль.
2: Более того, все лучшие фотографии попадут в галерею, которую мы вот совсем скоро выложим в мессенджере Макс в нашей группе Hit FM. Там вот, ну и конечно, как я уже говорил, лучший заберет шикарный подарок. Свои селфи продолжайте отправлять, ждем еще. Отправляйте нам в мессенджер Макс по номеру, в личку по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074.
1: Поехали!

0: Хит FM.
1: 8:35 в Москве. Пробка селфи Хит FM.
2: Что за угроза? Пробка селфи Хит FM. Ладно, пробка селфи Хит FM. Игрушка, которой нужны ваши селфи. В течение часа мы собираем их, выбираем лучшего. Кто-то заберет сейчас от вас, из вас подарок. Шикарные автомобильные рамки с логотипом Хит FM. Вот, ну и, конечно, из ваших работ мы собрали, из лучших ваших работ собрали фотогалерею. Вот, попросили вас сделать селфи по дороге. Вы, конечно, молодцы, хочу вам сказать. Молодцы.
1: Да, можете себя увидеть, кстати.
2: Потому что то, что вы накидали, это, как всегда, роскошно. Давай посмотрим, что там у нас. Значит, ну, смотрите, пожалуйста. Юлия с очень-очень креативными очками. No написано на них.
1: Да. А, где такие взяли? Очень классно.
2: Ну, это можно он включить, либо no.
1: Стиля. Да. Лиля у нас в кепочке, в маечке, явно жара.
2: Ульяна.
1: Там, где она находится.
2: Ульяна просто роскошная герцогиня.
1: Волосы, блеск, солнце светит.
2: Глаза шикарные,
1: да, да,
2: улыбка.
1: Да. Саня
2: вау.
1: Все спрятал. Саня просто нам пятюнь дает.
2: Пятюнь,
1: он
2: да,
1: в очках
2: молодец.
1: Скрывает свой лукавый взгляд.
2: Денис с бейбиком куда-то едут. Бейбик явно управляет дорогой, судя по его взгляду. Говорит,
1: очень
2: так,
1: уверенно,
2: на
1: да?
2: дорогу смотри, селфи он делает.
1: Или, вот. Знаешь, сейчас я посмотрю в камеру, подожди. Лиля, вот еще другая есть у нас.
2: А есть ощущение, что Лиля с этой же машины выше, где Денис, только она за рулем.
1: Она нам показывает.
2: Вот Серега мне нравится. Сереге все хорошо.
1: Сереге классно,
2: такой, знаешь,
1: да.
2: Прям класс. Прям
1: на,
2: рекламный постер просто.
1: Да.
2: Ну вот. Так, что
1: а Михаил Саныч?
2: Михаил Саныч вообще серьезный максимально
1: мужчина.
2: Серьезный. Вообще люди, которых такой, которые с таким люком ездят на машине, всегда серьезные.
1: Я всегда очень уважительно к таким людям отношусь.
2: Да, голуби даже очень уважительно. Пролетают, терпят, пролетая мимо.
1: Лиля другая, как будто бы удивлена, такая делает фото. Ого, да я ничего.
2: Так, ну мы должны были, точнее не должны, мы выбрали лучшую работу. И связались с человеком. Это Дарья, город Алексин. Даш, привет.
1: Привет.
3: Привет.
2: Значит, смотрите, опишу сейчас фотографию. Даша такая, да, довольная, счастливая, едет на машине, а сзади у нее бейбик с флагом Советского Союза. Вот. У меня один вопрос к тебе, пожалуйста. Вот, а в какой момент тебе это полотно понадобилось?
3: О, это не мое полотно, это полотно сына.
2: А сыну еще больше вопросов сейчас возникло.
3: А это он где-то приобрел в Беларуси.
2: А, это все просто лежит в машине.
3: Это памятный какой-то.
1: В Беларуси и не такое можно
3: памятное.
1: Купить.
2: Да, Беларусь согласен.
1: На самом деле, Даша, а почему тогда такая довольная? Ты же уже его из лагеря забираешь. Может быть.
3: Ну, это вот.
2: Потому что она, как любящая мама, радуется забирать, а не отдавать туда, понимаешь?
3: Даш, ну, вообще, как бы было наоборот.
2: Мы тебя поздравляем, Даша. Дарим тебе наши фирменные рамки с логотипом Хит FM. Теперь на твоем автомобиле будет частичка утреннего шоу и радио Хит FM. Поздравляем. Всем остальным спасибо. Огромное спасибо за участие. Это пробка селфи Хит FM.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: всем параметрам.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Дамы и господа, позвольте представить вам вкуснятину. Мороженое со шкварками и зеленым луком.
1: Какая вкуснота!
2: Представили
1: в
2: Беларуси.
1: Где?
2: Что?
1: Картоха нужна.
2: Картоха
1: еще.
2: Это, извините, это же вам не комби-корм, это мороженое.
1: Нет, слушай, я думаю, что вот как раз в прикуску с картофелем, вот да, есть такое мороженое.
2: Это, когда, это знаешь, это когда ты пришла домой в детстве, ты говоришь, я не хочу картошку, а поешь сначала это, потом
1: куда
2: мороженое.
1: Взяла мороженое, да.
2: Да-да-да, не перебивай аппетит. Ты сразу и поел, и аппетит перебил. В общем, мороженое со шкварками, как же вкусно звучит, конечно. Гурманы, кстати, вопреки всему, да, то есть многие пользователи, кто видел это, говорят, это жесть, но они не пробовали. А я-то знаю, о чем я говорю, шкварки, это вкусно.
1: Нужно приехать в Беларусь, чтобы это попробовать. Здесь это не работает.
2: То есть, чтобы
1: шкварок только там.
2: Чтобы понять вкус шкварок, надо думать, как шкварки, понимаете? Зеленый лук в мороженом тоже. Но вообще, кстати говоря, известный факт, что сочетание солененького, сладкого и жирненького, это вообще идеально.
1: Смотри, ну это же получается у нас окрошка. Мороженое, это же молочка. Молочка. Вот тебе лук.
2: А окрошка, шкварки. Подожди, а шкварки в какой момент в окрошке появились?
1: Шкварки, они из чего?
2: Из чего? Из свининки.
1: Ну вот. А колбас. В любой окрошке есть...
2: Ну, это какая-то странная окрошка очень.
1: Мне кажется, это все равно, даже хоть и странно звучит, но вкусно.
2: Это 100% вкусно, понимаете? Это очень вкусно. Зайдите в Messenger Max, там есть группа Hit FM. Я сейчас залил туда фотографии этого самого десерта. Боже, как это красиво и вкусно.

0: Реклама.
1: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова-23.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Производственная компания УОО «Фуяо Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
7: Застроймонтаж С. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
10: Hit FM.

0: радио Hit FM.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиш» и радио Хит ФМ.
2: Доброе утро, страна!
1: Начинаем наш час, вот этот любимый, когда мы обсуждаем какие-то самые яркие, самые интересные темы. Все, что связано с этой планетой.
2: На самом деле, каждая наша тема, она для чего? Для того, чтобы мы узнали лучше друг друга. Мы вас, а вы нас. Какую вещь вы используете совсем не по назначению?
1: Такая вот сегодня тема. Сейчас абсолютно каждый, даже не пытайтесь сейчас сказать, что нет. Какие-то нет, да что-то используете не по назначению. Какой-нибудь, не знаю, там, кофейная банка из-под кофе у вас для шурупов, например.
2: У меня вот есть моменты, я подушки использую как подносы. То есть, например, я очень люблю есть в кровати, в постели. Так. И у меня есть подушечки такие специальные. Да, не которые, вот, на которые мы спим, а которые вот для дивана подушки.
1: Декоративные.
2: Да, и я как раз эту подушечку так на коленочке, тарелочку на подушечку и вот так вот ем.
1: То есть в этой истории ты не по назначению используешь только подушку. Не диван и гостиную с кроватью, а вот и кухня.

0: используйте совсем не по назначению. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Там два пути. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074, либо в нашей группе в Макс, там же в Максе, группа Hit FM, пишите там в комментариях.
1: Какую вещь вы используете совсем не по назначению?
0: Да.

0: радио Хит ФМ.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Какую вещь вы используете совсем не по назначению?
2: Вот тут понеслось признание. Алексей, один раз отключили горячую воду, а греть в кастрюле было долго. Включил стиральную машину на стирку. А кран сливной кинул в ванну. Так это был кипяток. Алексей, а это интересная идея. Правда, там вода так себе, хочу вам сказать.
1: А ты вот из тех людей, которые считают, что в стиральной машине, в унитазе и в раковине разные воды?
2: Я думаю, нет.
1: А что ты говоришь, тогда сейчас тут задумалась? Евгений пишет, феном для сушки волос, поправил, для сушки волос, раздуваю угли на мангале.
2: Ничего себе, это какой провод-то, что дотягивается?
1: Ладно, провод, это какая спокойная жена у вас.
2: Я феном иногда сушу вещи, которые не успевают досушиться.
1: Носки я сушу часто.
2: Да, кроссовки я
1: знаешь,
2: тоже
1: иногда. Знаешь, каждый раз ко мне в гости люди приходят, видят фен, говорят, а зачем тебе фен? Я такой многозначительно просто поднимаю бровь и улыбаюсь.
2: Да, моя борода, она, видите, какая красивая.
1: Елена
2: поэтому...
1: пишет, использую карандаш как заколку для волос. Ну, это классика, конечно. Это, кстати, вот моя личная штучка в голове. Это невероятно круто выглядит, когда в волосы заколоты карандашом.
2: Елена написала, дуршлаг для золы.
1: Чой?
2: Это как?
1: Зола, дуршлаг, все нормально, все обычно. Просто взбила золу, говорит, это присыпка. От синяков.
2: Макароны с золой.
1: Макароны с золой, да, почему нет? Пармезола. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Там же в Максе есть группа Хит ФМ. Заходите туда тоже, там в комментариях пишите, рассказывайте, обсуждаем вот что. Какую вещь вы используете совсем не по назначению?
3: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года. Возрастная категория 0+.
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: 9:15 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем эффектную тему, как выяснилось. Какие вещи, какую вещь вы используете совсем не по назначению?
1: Ой-ой-ой, есть сообщение от девушки. Она рассказала, что ее муж волосы иногда вот этой штукой, которая в туалете, сушилкой. Какой?
0: В смысле, вот это для рук?
1: Да-да-да.
0: Интересно. Ага. Зачем? Да, больше интересно, зачем она вам дома?
1: Не дома, это когда он, видимо, на работе.
0: Юля пишет, в общаге варили пельмени в чайнике. Кстати, вот я серьезно сейчас без шуток, расскажите, как это работает. Я хочу попробовать.
1: Вот еще забавная история. Сачок для чистки бассейна используют для ловли попугаев в квартире.
0: Ничего себе.
1: Вау.
0: Однако, да, ничего себе, что у вас есть бассейн, собственно.
1: И рядом вот это, с квартирой.
0: Рядом с квартирой. Да. Оля пишет, использую носки вместо бигудей. Вместо бигудей? Накручиваешь прядь волос на носок и оставляешь на несколько часов. Получается очень хорошие кудри. Это у вас... Подождите, сколько надо носить носки, чтобы они форму держали? Извините, конечно.
1: Ну а вот эти полотенца мокрые мы используем как увлажнитель воздуха.
0: Чё? Как? В смысле?
1: Полотенце в воду, потом куда-то на батарею, и воздух в комнате, например, да, становится чуть... прохладнее и, наверное, легче.
0: Я слышал про шторы такое, что типа стирают шторы, мокрые вешают, и аромат вот этого кондиционера, или как он называется, типа по всей квартире.
1: Нет, тут именно вместо увлажнителя.
0: Интересно. 8-925-007-1074 это мессенджер Макс, личка. Туда можно написать по теме часа. Также группа есть в Максе Хит FM, туда тоже можно отметиться, написать. Какую вещь вы используете совсем не по назначению?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 16.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать. Пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград». Автомобильное сердце города.
5: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Этим летом отдых начинается в «Атмосфере». Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606. Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: шоу. Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Рассказывайте, как вы обычные вещи используете не по назначению. Вот Катя написала, что она использует колу для того, чтобы отмыть ржавчину.
2: О, я
1: это
2: слышала
1: пугает,
2: про это.
1: Кстати, очень момент такой.
2: Кстати, колу я еще использую как лучшее средство от отравления.
1: Кстати, когда живот болит, реально да. Помогает, действительно.
2: Mm-hmm. Так, что там такого внутри, что вот мы чистим и себя, и сантехнику.
1: Это, кстати, да. Ну, пугающая такая история. А бумажный, Оля пишет, бумажные кофейные фильтры использую вместо салфеток для стекол. Они не оставляют ворса. Вот, и использую их, чтобы протереть зеркала, экран телевизора и очки
2: как
1: без развода.
2: Интересно.
1: Кстати, я много раз слышал, что вот это вот, как называется?
2: Зерна.
1: Не зерна, вот когда вот гадают, гуща кофейная,
2: да,
1: сухая
2: да,
1: кофейная
2: да.
1: Гуща, она как, очень как абразив хорошо работает.
2: Удобрение хорошее.
1: Вот. Виталий, кстати, вот тоже похожее сообщение прислал. Виталий написал, что он зубной пастой и щеткой оттирает фары на автомобиле до блеска.
2: Ну, у меня есть тоже зубные щетки не для зубов, я кроссовки чищу.
1: Да, кстати, зубная паста тоже кроссовки чистит.
2: Да.
1: Артур написал, что разрезаете картофелину напополам, одну половинку берете и тщательно проходитесь этой мякотью сырой картофеля, проходитесь по лобовому стеклу. Дождь вам не страшен.
2: Ого, надо попробовать, слушай, интересно как.
1: Что-то я очкую, Славик, не хотелось бы.
2: Потом вообще через эти стекла ничего не увидишь.
1: Вдруг потом вырастет там клумба. Ты едешь, дворники не помогут.
2: Все может быть.
1: 8-925-007-1074, это номер для ваших личных сообщений в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем бытовую тему, какую вещь вы используете совсем не по назначению.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9:34 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Какие предметы или там бытовое что-то вы используете, какие бытовые вещи не по назначению используете.
2: Артем подтверждает, что с картошкой и лобовым стеклом работает 100%.
1: Серьезно?
2: То есть это вообще не шутки.
1: Интересно. Кондиционер для белья, ну или для волос, пишет Полина, вместо пены для бритья использует муж.
2: Ой, это я вот тут вот вообще побоялась бы.
1: Так, и дальше. Прозрачный лак для ногтей я использую против бегающих стрелок. Что это такое?
2: На колготках.
1: А как это может связано быть?
2: Ну вот появилась затяжка, хоп, ты туда лаком, и все.
1: Капните лак, и все, да? Тут так же пишешь. Серьезно?
2: Да.
1: А с лобовым стеклом так может быть?
2: Нет.
1: Капнул, и он, трещина остановилась.
2: Ты просто нет колготок, поэтому ты и не знаешь.
1: Ну, да, да, хорошо, а с футболкой так может быть? Порвал футболку, капнул, и все.
2: Вот я не знаю. Я все не пробовала.
1: Так узнай.
2: Да, хорошо. Что
1: это такое?
2: Есть, капитан, я отправляюсь на спецзадание.
1: Сухие салфетки использую для сушки белья, пишет Арина. Вытирает, впитывает все идеально, говорит.
2: Ты сам рассказывал мне про чайные пакетики в обуви.
1: Это я вообще постоянно делаю. Кстати, хороший лайфхак рекомендую вам. Если вы после дождя там или... Как сейчас модно. Забег пробежали. Вот, и у вас ноги вспотели. Просто пришли домой в свои штиблеты кинули.
2: А не окрасится там все в коричневое?
1: Ты не чай заваривай там. Если настолько там много воды, не надо туда. Лимон кинь туда еще в конце концов. Микроволновку поставь. Кидайте пакетик, и он впитывает все запахи. Кстати говоря, это работает и с холодильником тоже. Можно в холодильнике, если вы понимаете, что у вас какой-то неприятный запах в холодильнике, положить туда пакетики. И все будет идеально сразу, ребят. Проверено. Рекомендацион мой личный.
2: Надо делать. Давайте делитесь с нами.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также есть в Максе еще группа Хит FM, можно туда написать. Тема часа сегодня у нас вот какая. Какую вещь вы используете совсем не по назначению?
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 9 часов 45 минут в Москве. Мы сегодня обсуждали вещи, которые вы используете не по назначению.
2: Рауша написала: иногда в ремонте чего-нибудь, если под рукой нет отвертки, просто лень за ней идти, а ты находишься на кухне, то что-то можно подкрутить и ножом, и зубчиком вилки, а когда понимаешь, что дело не двигается, все-таки идешь за отверткой.
1: Кстати, да, я понимаю. Я видел однажды историю, когда человек вилкой причесывался.
2: Ой, это ты в мультике видел.
1: Нет,
2: это
1: нет, в реальной жизни видел. Вот. Нет,
2: туалетную бумагу можно положить в холодильник, она впитывает все запахи, как и лимон тоже. Это Юлия написала.
1: Ну вот, пожалуйста, кстати, да. Татьяна пишет: использую телефон в основном для просмотров фильмов. При этом
2: это да.
1: Телевизор имеется, но привычнее и удобнее в телефоне.
2: Все-таки, знаешь, когда вы читаешь сообщения наших слушателей, понимаешь, что все мы так похожи на самом
1: кстати,
2: деле.
1: Кстати, интересный тоже лайфхак по автомобильной тематике пришел от Кристины. Она добавляет кондиционер для белья в омывайку машины, и нет разводов.
2: Да?
1: И запах приятный, скорее
2: всего.
1: А то
2: меня так бесит омывайка.
1: Почему?
2: Ну, не знаю, не нравится мне.
1: Так она ты летом, нет... летом же не заливаешь ее.
2: Заливаю.
1: Зачем?
2: А, ну, водичку заливаю.
1: Водичку. Ну, ты туда кондиционер налей, потом носки кинешь туда же еще.
2: Ну, можно, да. Ладно, все, всем спасибо за ваше сообщение. Вы классные.
1: Спасибо большое, да. Провели прекрасно эти 3 часа. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей мы говорим привет. Вам говорим хорошего, роскошнейшего, прекраснейшего дня. Так что, ребятки, проведите его хорошо.
2: Завтра услышимся, увидимся вновь. Всем классного денечка. Любим, целуем, обнимаем. Пока.

0: Реклама.
1: Шинозавод «Кисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Хит ФМ.
1: Привет-привет, родные. Вот сижу и думаю, какой нам статус сегодня придумать. Давайте мы сегодня среда у нас, да. Сегодня мы будем выглядеть с вами на все 100%. Даже если не выспались, даже если прыщик на щеке вскочил, все равно крутые мы с вами сегодня. Окей, договорились? Супер. Ну а прямо сейчас начинаем. Тейм Импала и Дженни из Blackpink на радио Хит ФМ. Песня про драку. Кстати, Дженни из Blackpink просто икона кей-попа. И однажды в интервью она сказала, что во время прослушивания она просто с трудом могла представиться и очень сильно боялась незнакомых людей, и вообще она не любит проявлять инициативу. И представляете, несмотря на это, она стала той самой Дженни из Blackpink. Как говорит моя бабушка, не боги горшки обжигают. В общем, слушаем Дракулу на Хит ФМ.

Ну вот, с друзьями на радио Hit FM, ты мой утром латте, я твой smooth operator, да, отсылка к культовому треку группы Sade. Не знаю, у меня smooth operator исключительно ассоциируется с гонщиком Формулы-1 Карлосом, ну просто это его прозвище. Как говорится, у каждого свои ассоциации. Друзья, хочу вам напомнить, что Hit FM прикольно слушать в умных колоночках, да-да-да, где бы вы ни находились, если она у вас там работает, мы будем рядом, просто скажите ей, включи, пожалуйста, Hit FM. И она с огромным удовольствием это сделает, потому что мы с ней дружим.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 16.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Костюм. Носки. Бритва.
8: И еще есть место.
7: Тогда берем еще костюм.
8: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейдин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Два дня, 18 и 19 июня, на ВДНХ будет проходить фестиваль прогрессивной музыки «Садлерфест», который вырос из проекта Russian Woodstock, запущенного в 2019 году. В этом году программа посвящена истории русского рока и роли женщин в развитии рок-культуры. На 5 сценах выступят музыканты разных поколений и направлений. А одним из главных событий станет концерт симфонического оркестра с музыкой Дмитрия Шостаковича для лиц старше 16 лет.
1: Номер 2.
0: В историческом музее проходит выставка фотохроники ТАСС «100 лет», которая расскажет об истории отечественной фотожурналистики через легендарные снимки 20 и 21 веков, а также здесь собрали редкую фототехнику, на которую были запечатлены ключевые события эпохи – от первых советских лет до освоения космоса. Выставку дополнит видеоматериалы о работе фотожурналистов, а также лекции и мастер-классы по фотографии. Выставка работает до 31 августа без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре «Иллюзион» сегодня вечером спецпоказ фильма оперы «Театр Андервин. Норма» по одноименному произведению Винченцо Беллини. Постановку режиссера Василия Бархатова перенесли в пространство керамической мастерской, которая становится метафорой исторической памяти и перемен. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами, а представит картину оперный критик и кандидат искусствоведения Вадим Журавлев. Начало в 19:15 для лиц старше 16 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и

0: The Second Voice на Radio Hit FM Let Me Be. Песня, кстати, на 9-м месте в нашем главном хитовом чарте. Она весьма новая, но уже так высоко поднялась. Что это значит? Значит, друзья, что она вам нравится, и вы активно голосуете за нее на нашем сайте hitfm.ru или, наверное, тоже в мобильном приложении Radio Hit FM. Тоже можно голосовать. Говорят, что там тоже очень удобно. Я думаю, что если вы прям активно-активно за нее возьметесь, она высоко поднимется, прям в топ нашего главного хитового чарта. Ну, что вы там наголосуете, узнаем в субботу в 18.00 по Москве. Наш главный хитовый чарт будет в прямом эфире здесь, на Hit FM. Ну, а мы с вами буквально через полчасика уже будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды».
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге 58 88 88.

Подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию, расскажет про другую игру, про Тетрис и насколько он полезен для ментального здоровья, между прочим. Ну, а прямо сейчас песня про «Мафию стайл». Кстати, а вы знаете, что игру «Мафия» придумал студент психфака МГУ в 86 году? Вот, и сначала игра проникла просто во все общежития МГУ, а затем во все вузы. Ну, а потом стала мега популярной во всем мире. Вот так. Ну что, наступает ночь, да? Мафия стайл. Let's go.

0: Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, как вам удобно. И если ваше правильное сообщение будет сегодня, давайте под номером 27, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Открываем. Оу, вкусно и полезно. Что могу сказать? Прикольно, радуюсь. Вообще, знаете, немного пушистый такой на ощупь, такой классный. А в Китае, кстати, это эмблема супружеской жизни. И еще одна подсказка эксклюзивно для вас. Это не киви. Нет. Что же здесь такое? Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья.
1: Реклама.
2: Ватсон, кто это воет на болотах?
3: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации: вкусно и полезно, пушисто и немного на ощупь, в Китае эмблема супружеской жизни. И я еще такую эксклюзивную подсказочку сделала, что это не киви. И очень многие мне пишут в мессенджере «Макс», что это киви. А вот сразу видно, кто слушает эфир, а кто просто там сидит, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Есть варианты, что это утка-мандаринка, кокос. А кокос разве пушистый? Мне кажется, он шершавый, а не пушистый. Есть вариант, что это манго. А манго, он, манго же гладкий такой же, да? Вот он такой. Ну, конечно же, здесь персик, друзья. И наш победитель Маруся. Поздравляем тебя. И дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Персик, реально персик. Очень-очень такой душистый здесь лежит. А уже же, да, уже можно же, да, их есть. Они уже появились. Кстати, вы знаете, что современные персики — результат искусственной селекции, включавшей многократное скрещивание диких форм персика с миндалем, сливой, абрикосом и алычой даже. Вот и в естественной среде их не найти. Но есть дикие персики. Вообще всегда считается, что Персия, да, якобы родина персиков, на самом деле Китай. Поэтому в Китае эмблема супружеской жизни. У них далеко-далеко там в горах можно найти вот эти вот дикие персики. Вот. А еще я знаю, что в Венгрии персики известны как фрукты спокойствия. Ну, они считают, что такие антистрессовые. Вот. А еще что есть? А, вот еще надо же вам что про персики сказать. Вы знаете, что, как и яблоки, персики обладают очень высокой способностью впитывать пестициды, что является их существенным недостатком. Но это так, на заметочку, ладно? Поосторожнее. Наташа Стаханова, статус хитовый, хит-бокс. Завтра обязательно продолжим, но прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2014. Токио Хотел.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 16.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Игры. Среди миллионов поклонников видеоигр есть немало преданных фанатов Тетриса, в котором необходимо на скорость укладывать определенные геометрические фигуры. Есть даже люди, которые смогли его полностью пройти. Команда ученых из Америки тем временем выяснила, что легендарная игра благотворно влияет на психику. Во время эксперимента добровольцы с носимыми устройствами, отслеживающими жизненные показатели, играли в Тетрис на разных скоростях и уровнях сложности. Наибольшую пользу показал адаптивный режим игры, создающий состояние потока. В это время игрок наиболее сконцентрирован и почти не испытывает стресса. Одновременно с этим кровь лучше насыщается кислородом, а пульс приходит в норму. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вам

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Медуза и Генри Камомиль на радио Хит FM. I don't wanna go home tonight. Я не хочу сегодня вечером идти домой. Помните, как в детстве, лето, 11 часов, еще совсем светло, а тебя уже загоняют, типа, ну-ка быстро спать. Кстати, про детство. Друзья, у нас появилась новая онлайн-радиостанция «Хит детям». Там очень много прикольных таких песен, которые хочется слушать снова и снова. Где можно найти? На сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. С вами по-прежнему. Буквально через полчасика будем мы играть в хитстере, занырнем в прошлое и попробуем отгадать год прикольного стопудового хита. Ну вот примерно вот такого. Так что можете пока потренироваться.
1: Тебе нравится этот хит?

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: «Статус хитовый».
0: С Наташей Стаховой.
1: На радио Hit FM.
3: Друзья, в этом часе мы с вами ныряем в прошлое, играем в хистори. И, конечно же, везде хит же будет плавать. Я что-то про него забыла совсем. Мне очень хочется, чтобы у вас получилось его поймать и выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Начиная от вкусняшек до модной одежды, от обновленных гаджетов до новинок электроники. В общем, бензин можно прям полный бак залить. Много чего можно сделать. Главное его поймать. Вот как? Сейчас, если вдруг не в курсе, объясняю. Как только в эфире услышите... Именно в этом часе, как красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас отправляйте слово «Везде хит» к нам в мессенджер Макс.

0: Hit Story на радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на парочку минут. Давайте, вам понравится. Запускаю один стопудовый хит прямо сейчас. Слушаем, наслаждаемся. И нагрянут воспоминания прям личные. Я знаю, прям вот, ну не спорьте. Нагрянут. И если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто написать год этого хита. Но только, пожалуйста, не подсматриваем, хорошо? Потому что многие из вас прям пишут чуть ли не прям минута. Вот во столько был этот хит выпущен. Это неинтересно. Ваши воспоминания, друзья, важнее, даже если они с этим годом не связаны. Серьезно. Все прочитаю в эфире. Подсказочки у нас есть? Секундочку. Есть. У Рианы вышли дебютный сингл и альбом вот в том самом году. Kanye West получил первый Грэмми. Лучшим фильмом по версии «Оскар» стала «Малышка на миллион». Помните, нет? Destiny's Child объявили о своем распаде. Я не помню, когда это было, но помню, что давно. В общем, куда-то глубоко сейчас нырнем. Готовы? Поехали.

Хистори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Андрей пишет: вы напомнили мне школьные дискотеки. А Дмитрий вот написал, что был диджеем на школьных дискотеках, и эта песня очень хорошо миксовалась с другими песнями. 2005 год. А я помню, Дим, как знаешь, всегда вот с такими вот огромными глазами в школе смотрела на мальчишек, которые диджеили. Тоже так хотелось попробовать. Лето 2005, бессонные ночи, штрафы от вожатых. Алла вспомнила, это мой выпускной, 5-й год, Виктория. А Славик пишет: моя первая машина, 2005 год. Песня всегда о ней напоминает, скорость придавала. Оксана написала: отдельная любовь, другая жизнь, загадочно, но очень красиво. Друзья, спасибо вам огромное, вспомнили Global DJs, What a Feeling, 2005 год у нас получилось. Ну а прямо сейчас давайте-ка обратно возвращаться. Нам пора в 2026, время поймать везде хит, он совсем скоро появится в эфире Хит ФМ. Я желаю вам удачи, ну а помогут нам вернуться Ален Фарбен и Рене Миллер. Body Talk, поехали.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 16 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до 16.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
11: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
12: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
13: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Курьезы. Созвоны по работе в режиме удаленки все чаще становятся поводами для обсуждения в интернете. Вот и один мужчина из Южной Кореи стал героем видео, в котором он катается на американских горках, держа перед собой ноутбук и участвуя в рабочем собрании по видеосвязи. Герой ролика одет в солидный классический костюм и на созвоне выглядит максимально невозмутимо, а его коллеги не догадываются, что он сейчас развлекается на аттракционах. Впрочем, оказалось, что видео постановочное и снято для продвижения одного парка развлечений. Но, с другой стороны, видеосозвон в экстремальных для офиса условиях все же состоялся. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 17-м по счету, потому что сегодня у нас 17 июня, у нас есть победитель Оля, город Москва. Оля, привет! Алло, Оля.
2: Да, здравствуйте.
1: Так, ну все, поймали. Оля мне написала, что типа писала, и вот наконец. Главное здесь сдаваться, да, Оль, что все получилось. Вот.
2: Да, конечно.
1: Давай теперь посмотрим, откроем, что же там у тебя получилось выиграть сегодня. Па-бам! А получилось выиграть «Везде хит» на деликатесы. Вот так вот. А значит, благодаря Радио Хит FM ты сможешь выбрать и купить что-то действительно вкусное и особенное в одном из известных магазинов. Вот такие вот дела. Так что поздравляю тебя, не отключайся, пообщаемся за эфиром еще, ладно?
2: Спасибо большое, да.
1: Спасибо тебе огромное, спасибо, что не сдалась и слушаешь Хит FM. Друзья, вот так легко можно взять и поймать свой «Везде хит», главное не сдаваться. Он будет сегодня еще плавать обязательно между песен, где-то там, но чуть-чуть попозже. Но я буду держать за вас кулачки, чтобы у вас была возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. И парфюмерию, и косметику, и вот вкусняшки, и полный бак бензина можно залить и бесплатно кататься на такси, и обновить гаджет. В общем, много чего можно. Сделать подробности на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит FM.
0: «Везде хит» на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Диалог и Калит на радио Хит FM. Dive into me. Под эту песню прям захотелось поваляться где-нибудь на пляже, на ярком пляжном полотенчике Хит FM и пить холодный кофе. Кстати, про полотенце, друзья. Можно же выиграть. Прямо сейчас, правда. У нас в мессенджере Макс проходит розыгрыш наших ярких пляжных полотенчиков. Как это сделать? В общем, заходите в мессенджер Макс. Если еще не нашли наш канал Хит FM, просто в поисковике там забивайте Хит FM. И опаньки, мы, да. Вот, подписывайтесь, и в закрепленном сообщении найдете как раз всю информацию про розыгрыш. Там все очень просто. Главное, просто присоединяйтесь и участвуйте. Ну а про кофе нам прямо сейчас поет Сабрина Карпентер на Hit FM. Welcome, Сабрина.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Это Hit FM. Hi.

0: Реклама.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать. Пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
9: Hit FM.

0: Хит-ФМ.
1: Друзья, уже через пару песен будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Как раз вот у вас есть время посмотреть, как выглядит, например, наш яркий летний фирменный хитовый набор: бейсболка и модная футболка, либо наш дождевичок. Где это можно посмотреть? У нас в официальной группе Радио Хит ФМ ВКонтакте. Там прям видео есть малюсенькие, очень-очень прикольные. А что еще будет в этом часе? Конечно же, программка про фильмы и сериалы. Смотрите ли петь мы... А мы с кем будем петь в этом часе? Зиверт будем петь про газ. Ну а прямо сейчас Temper City на радио Hit FM. Self-aware.

0: With the Chainsmokers на радио Hit FM. Addicted, друзья. Ну что, давайте играть в настроение прямо сейчас. Жду самых смелых и самых активных. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши классные подарочки. Могу подарить модный фирменный дождевик радио Hit FM, либо летний фирменный хитовый набор. Там яркая такая бейсболка, очень красивая. И модная футболка радио Hit FM. Итак, я жду, друзья, звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым годам. И можно с собакой. Это J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Виталий. Виталий, привет. Алло, алло.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Привет вам.
1: Ульяновская область. Город Димитровград. Правильно я сказала?
2: Димитровград, да,
1: все правильно. Все правильно, замечательно. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Почудить.
1: Ой. Веселые, наверное, вопросы у нас. Да, вижу, появились 5 таких прикольных вопросов. У нас с тобой, Виталь, господи, 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю подарки. Вот, включай мужскую интуицию, я в нее верю. Она работает.
2: Дай бог.
1: Ну ладно, все, давай, поехали. Готов, да? Играем.
2: Готов, да.
1: Поехали. Смех уменьшает уровень гормонов стресса. Да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Угу. Космос пахнет жареным стейком. Да или нет?
2: Нет.
1: Смех действительно заразителен. Да или нет?
2: Да.
1: Чаще всего время на часах в рекламе 10-10.
2: Да.
1: Ага. Коровы мычат с региональным акцентом. Да или нет?
2: Нет.
1: Они мычат. Ладно, слушай, ну они тикают, а мы уже на все ответили.
2: Нет, с региональным акцентом. Они не мычат.
1: Ну, сейчас вернемся. Не мычат. Они просто мычат. Мы вернемся, подожди, да, это пятый вопрос. Давай, смех уменьшает уровень гормонов стресса? Ты уверенно сказал да. Проверяй. Ну, естественно. Еще укрепляет иммунную систему, между прочим. Плюсик есть, молодец. Космос пахнет жареным стейком. Вот ты знаешь, ты уверенно сказал нет. Я тоже считаю, что нет. Представляешь, здесь написано да. Знаешь, что тут написано? Примерно так его описывают космонавты. Мне кажется, они шутят. Чтобы понюхать космос, ну, нужно же как бы скафандр...
2: Нереально.
1: Открыть, понюхать. Ну, вот именно. Я думаю, что они пошутили, а все поверили. Я с тобой согласна, что мы не знаем, как пахнет космос. И вообще, пахнет ли он, да? Смех...
2: Совершенно верно.
1: Смех действительно заразителен, да? Ну, конечно. Мозг автоматически реагирует на смех других, активацией зеркальных нейронов, что вызывает улыбку, даже не знаю шутки. Ну да. Да, едем дальше. Чаще всего время на часах в рекламе 10-10, да. Ну, красиво, да, вот как вот птичка такая летит. Ну да, плюс.
2: Да, галочка.
1: Ты все знаешь откуда. Коровы мычат с региональным акцентом, а вот здесь ты сказал, что они мычат, но без акцента, да?
2: Ну да.
1: Слушай, ну говоря, тут говорят, проводили какие-то эксперименты, и вот мычание коров отличается в зависимости от географии происхождения животного. Представляешь? Так что с акцентом говорят, они региональные.
2: Ну да, с этим я соглашусь, если, допустим, в другой стороне одна корова так мочит, а наши там по регионам они не отличаются.
1: То есть по регионам, да. Это там в Китае они по-китайски мычат, правильно? А у нас в России, да. Кстати, коровы очень умные. Они умеют решать, кстати, задачи, анализировать свои ошибки, даже испытывать радость от успеха. Серьезно. Вот такие дела. Ну, в общем, мы даже если не возьмем, у нас все равно, даже если вот последний не возьмем, у нас 4 из 5 с тобой правильных в любом случае.
2: Ура!
1: Я тебя поздравляю. Ты молодчина, в общем. Получилось у нас.
2: Большой,
1: и
2: да,
1: главное,
2: да,
1: что
2: все время
1: и настроение, чтобы у тебя было хорошее, потому что настроение, кстати, зависит от того, что вокруг тебя происходит. Поэтому, как говорится, зеленые волны, чтобы у тебя не было проблем, ладно, и все было хорошо. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение, Наташа Стаханова, завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2013.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем до 16.
3: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть драму об одном из самых влиятельных и важных музыкантов в истории американской сцены – Боб Дилан, никому неизвестный, в котором главную роль исполняет Тимоти Шаламе. В фильме режиссера Джеймса Мэнголда Боб Дилан еще совсем молодой. Действие разворачивается в 1960-е, когда он только начинал свой путь в музыке. Отметим, что фильм был удостоен одной из 8 номинаций фильма на «Оскар», но байопик не выиграл ни в одной из них.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился фильм о звезде французского шансона «Месье Азнавур». Шарль Азнавур немало пережил, но еще больше сделал. Прошел Вторую мировую, прятал в своем доме евреев от нацистских палачей и занимался признанием армянского геноцида. А также очень много сделал для благотворительности во всем мире. А еще это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде. А также о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. «Где ты?» Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

The Second Voice на радио Hit FM. Let me be. Пожалуй, вместе с ним я так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов. Друзья, лишь напомню, у нас же среда сегодня. Да, среда. Поэтому в эфире радио Hit FM в 15.00 Hit Woman Club. И в гостях сегодня у моей коллеги Наташи Калашниковой будет Татьяна Коломиец, заместитель начальника управления по развитию бренда работодателя правительства Москвы. Так что не пропустите, будет очень интересно. Ну а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
2: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
3: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Декельдорой и Джастин Вивер на Хит-ФМ. «Нужно мне, чтоб ты осталась». Песенка такая в начале очередного часа на Хит-ФМ, а я только пришла и, в общем-то, никуда пока сваливать не собираюсь. Калашникова здесь, всем привет, 14 часов и 8 минут. В Москве немножко пережидала дождик, потому что некоторые зонтик забывают. Бывало у вас такое? А это не у меня. Нет, я не забыла зонтик. Нет, неправда. Я просто не хотела его открывать, вот поэтому. Вот, а так, в принципе, все у нас нормально, все по плану. Сейчас мы про Феникса песню услышим, а эта песня разлетелась по соцсетям, как вы прекрасно понимаете, кусочек точнее, если нужно показать какую-то силу, какую-то мощь, как вот было плохо, а стало хорошо, или ты обо мне думала вот так вот, а я вон как, или там пошла на свидание, что может случиться, и вон что случилось. В общем, вот это вот самый Феникс, вот этого самого Феникса от Беарвульф. Дальше, что у нас? KDDK, Алекс Алта, обязательно Брокс XTN и многое другое, и многие другие в этом часе. Главное, чтобы было больше музыки.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: блокировок, без зависания, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
2: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Окрошка не только популярное, но и одно из самых капризных летних блюд с точки зрения хранения. Из-за сочетания свежих овощей, зелени, яиц, мяса и жидкой основы, бактерии в ней размножаются особенно быстро и особенно в жару. И именно поэтому столичные медики рекомендуют хранить все ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать их только перед подачей блюда на стол. В таком виде заготовка может пролежать в холодильнике около суток. А вот уже заправленную окрошку лучше съесть как можно быстрее. В идеале в течение пары часов. И помните, что оставлять окрошку летом на столе на пару часов опасно для здоровья, поскольку бактерии в холодных блюдах размножаются очень быстро, особенно если температура воздуха выше 20 градусов по Цельсию. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

гейм чемпионата мира по футболу. Тот самый, который идет, тот самый, который туркам. Ну, видели, наверное, да, показали, как туркам симуляцию, какую-то компьютерную игру, пока они там не поняли, что происходит. Я считаю, что это вообще очень зря. Можно было потом лишиться всего тем, кто это придумал. Но неважно. Вот, все идет, все прекрасно. И вот этот вот, соответственно, гимн, который мы видели, открывал там и чемпионат мира, и уже, наверное, тоже видели, какие-то французики записали такой подкаст или просто, скажем, видосик о том, что это заговор мировой и как там все, значит, вот эти масонские были видны символы, иллюминаты, там еще что-то, накидали все. И вот, и что инопланетяне на самом деле. Ну, в общем, короче, если вы не видели этот видосик, найдите. Захватывающе. Что же касается самой Шакиры, которая вот Шакира Burning Boy, это как раз новиночка у нас. Шакира заработала по условным таким подсчетам 120 миллионов в долларах, естественно, только на песнях для футбольных чемпионатов мира. Как вы понимаете, это не вторая у нее даже песня, тем более не первая. Одна только «Вака-Вака», это прошлое, соответственно, принесла ей 70 миллионов авторских отчислений. Теперь вот это начала приносить, и еще та первая тоже, наверное, немножечко приносит, хотя ее, конечно, меньше уже используют. В любом случае, рад мы за нее, но не от всего сердца. Че, какая разница нам? Если бы она делилась с нами, мы бы очень были рады. Просто молодец, Шакира, спасибо, вот, спасибо. А так, ну, молодец.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: В новом выпуске журнала Discovery
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Чон Чонгу только что на хит. 14 часов 48 минут в Москве. Господа, что у нас с вами случится совсем скоро, минут через 10, 12, 13, 14? В общем, конечно, в следующем часе, прям с самого начала, считайте, несмотря на то, что начинаем мы по традиции с песни, тем не менее, это час для клуба Hit Woman на радио Hit FM. И у нас в гостях вот уже через несколько минут появится здесь в студии Hit FM Татьяна Коломиец, заместитель начальника управления по развитию бренда работодателя правительства Москвы. Вот так можно. Короче, будем выяснять в деталях. И не забывайте, пожалуйста, что у нас прямая трансляция будет эксклюзивно на нашей страничке ВКонтакте Hit FM. Именно там. Поэтому можете подключаться, можете слушать просто, можете смотреть и слушать, можете в конце концов не слушать, а просто посмотреть. Но толку в этом не будет. А с другой стороны, ну, две красивые леди. Ну, допустим, одна. Татьяна. Я тоже леди. В общем, все совсем скоро.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Ситниковой на радио Hit FM.
1: И, господа, у нас 15 часов и 3 минуты в Москве. Я напоминаю, раз это среда, да вы и сами знаете, ждали, спрашивали, как там у вас клуб Hit Woman поживает? Поживает, между прочим, и прямая трансляция на нашей страничке ВКонтакте, за которую Никита отвечает, уже началась. Подключайтесь, смотрите на нашу очаровательную гостью, очаровательную героиню этого часа. А сегодня у нас в гостях Татьяна Коломиец, заместитель начальника управления молодежных проектов и развития бренда работодателя управления кадровых сервисов правительства Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
1: Ну, Татьяна, сами понимаете, да? Наверное, вам кто-то уже говорил, мы не будем первые. Как у вас сложная должность называется? Или, может быть, это даже их две, там, три? Сколько? Объясните, начнем с теории.
2: Да, на самом деле все понимаю, и мы в команде Москвы, о чем сегодня много будем говорить, очень любим больше говорить, наверное, своими ролями и тем, за что мы реально отвечаем. Так вот, если упрощать, хочется сказать, что, наверное, сегодняшний эфир вообще в первую очередь будет интересен всем тем, кто задумывается о смене карьеры, хочет найти то самое дело жизни, о котором так много говорят, да, каждый день ходить на работу с удовольствием. Сегодня будем много говорить об этом. И конкретно я и моя команда отвечаем за то, чтобы все в Москве и за ее пределами знали, что значит работать в команде Москвы, каково это каждый день влиять на жизнь целой столицы, что для этого нужно сделать и, собственно, как стать частью команды Москвы.
1: Вы нас будете приглашать работать в команду мэрии Москвы или как там, правительство Москвы? А это мэрия и правительство, это вот одно и то же?
2: Правительство Москвы — это 2500 организаций, представляете? То есть мэрия — это одно из... Да, организации всего 2500, и каждый из них отвечает за разные направления от ЖКХ до IT. Я приглашать вас не буду, но я постараюсь рассказать так, чтобы все и без прямого приглашения захотели стать частью команды Москвы.
1: Но мы любим, когда нас приглашают, поэтому приглашайте, если есть такое желание, никто здесь против не будет. Ну, итак, мы уже начали разбираться. Правительство Москвы — это огромный конгломерат организаций, а мэрия Москвы — это

0: на рынке, да, то есть вот условно вы открываете любой работный сайт и видите название организации, и у вас сразу какое-то впечатление, скорее всего, есть, хотите вы там работать или нет. Так вот мы, соответственно, делаем так, чтобы, ну, с одной стороны, развенчиваем стереотипы, да, потому что госсектор, ну, все-таки непростая сфера, и мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что количество стереотипов большое, да, там, ну, что я буду делать, бумажки там перебирать, что ли? Или вот сразу, да, один из первых стереотипов, что правительство Москвы — это мэрия, то mm-hmm. самое красное здание на Тверской. Ну, и в целом не очень понятно, чем люди там занимаются, за что они отвечают, за дороги, за пробки или там за что. Поэтому, да, наша задача — сделать так, чтобы все-таки для кандидатов это было прозрачно, и они приходили к нам на работу и, главное, оставались надолго.
1: Угу. Ну вот, я надеюсь, у нас сейчас около часа, мы и как раз и ответим на все эти вопросы. Господа, кстати, если вопросы есть, 925-007-107-4, наш мессенджер, задавайте вопросики свои. А мы начнем, наверное, ну вот сейчас маршмеллоу, потом вернемся. Может быть, еще про стереотипы поговорим, потому что, мне кажется, у меня их большое количество в голове.
0: Давайте попробуем разобрать.
1: Угу. We'll be right back.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В новом выпуске журнала Discovery.
2: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
1: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Радио Хит-ФМ.
1: А мы продолжим, господа. У нас сегодня в гостях правительство Москвы, но непосредственно Татьяна Коломиец, а она представляет правительство Москвы, заместитель начальника управления молодежных проектов, это про нас с вами, и развитие бренда работодателя. А вот как раз на правительство Москвы мы уже выяснили, что там много разных подразделений, и мэрия — это только лишь капля в этом море. И я уже у Татьяны спросила, там почти 1 000 000 человек задействованы в этом во всем большом предприятии, так его назовем. Правильно, да?
2: Да.
1: Ну, и мы обещали немножечко стереотипы развеивать. Вот, например, первый стереотип, даже если не брать, что это не мэрия, а вот большая такая организация, такое впечатление, что там только уже возрастные люди работают. Это стереотип или правда?
2: У нас очень много молодежи, очень много начинающих специалистов приходит в правительство Москвы ежегодно, и даже если посмотреть там, например, цифры по подбору нашего центра, подбора персонала в прошлом, позапрошлом годах, то практически 47% нанятых в правительство Москвы — это ребята до 35 лет.
1: Mm-hmm.
2: Соответственно, можно сделать вывод, что это как раз начинающие специалисты, но и мы на самом деле не только начинающие специалисты, молодые, вот так вот правильно сказать, но мы делаем очень много программ и стараемся делать так, чтобы начинающие специалисты приходили. Есть программы практики, стажировки в правительстве Москвы. Мы очень хотим, чтобы ребята приходили, начиная с вуза, получали первый опыт работы, ну и уже оставались с нами в качестве сотрудников.
1: А взросленьких вы при этом не выгоняете?
2: Нет, никого не выгоняем. Нужны все.
1: Вот, еще, например, стереотип, мне кажется, такой, что у вас там по блату только попадают, нет?
2: Это на самом деле один из стереотипов, с которыми в том числе начинали работать там еще с 2011 года, когда в целом там понятие молодежных проектов, да, или там, ну, бренда работодателя в каком-то виде начинали у нас появляться. Соответственно, вот попасть можно только по связям, если попадешь, то ну, что ты там будешь делать, бумажки перебирать. В общем-то, на самом деле это только красные ковровые дорожки, значит, и, там, не знаю, 10 тысяч согласований трехэтажных. Поэтому, конечно, нет, можете зайти на карьерный портал правительства Москвы, увидеть большое количество вакансий, которые открыты прямо сейчас. Можете найти на работных сайтах правительства Москвы. Ну и увидеть, что в целом вход открыт. Опять же, для начинающих специалистов это программы практики, стажировки. Для опытных специалистов это открытые вакансии. Да, то есть конкурсы открытые, вакансии открытые, можно откликнуться. Ну и, соответственно, пройти этап отбора и получить приглашение в команду.
1: Так, хорошо, с этим разобрались. Еще, допустим, что к вам, чтобы попасть, даже если не по блату, а вот так вот, по собеседованию, например, там какие-то нужно тесты сумасшедшие проходить, нужно какие-то заполнять бумажки, нужно какие-то подписывать документы чуть ли не секретные. Вот это имеется?
2: Все зависит, конечно, от организации, в которую вы проходите отбор. Напомню, что правительство Москвы — это 2500 организаций, и вот уровень отбора будет зависеть конкретно от вакансии, на которую вы отбираетесь. Где-то действительно вам предложат пройти тестирование, а где-то ограничитесь собеседованием. Будет зависеть от позиций.
1: Угу. А вот вы, например, вот этот новомодный прикол. Вводите искусственный интеллект на то, чтобы останавливали на этапе вот просто резюме?
2: Мы тестируем такие функции, да, для того, чтобы сокращать время работы рекрутеров. Ну, пробуем, как это может помочь сейчас в работе.
1: Вы знаете, да, что это плохо работает?
2: Мы изучаем опыт в том числе, поэтому и говорю, что тестируем пока, да, смотрим, насколько это может нам помочь, насколько это действительно может помочь рекрутерам, да, даже не заменить, а скорее там ускорить их работу, и насколько будет совпадать с их мнением.
1: Ну и вот такой еще вопрос. А кто, например, больше всего, какие сейчас вами востребованы профессии, что прям вот недобор? И какие, наоборот, ребят, остановитесь, у нас много.
2: Мы для себя в этом году выделили несколько фокусных аудиторий, в которых нуждаемся больше всего. Это как раз рабочие специальности, ждем здесь представителей, очень нужны они нам и в сферу строительства, и в сферу жилищно-коммунального хозяйства, и в транспортный в транспортную отрасль в том числе. Конечно, мы заинтересованы в IT-специалистах. Москва делает большое количество цифровых продуктов. Уверена, что они есть в телефонах практически у каждого нашего слушателя. Да? Это ЕМИАС, например, в котором мы записываемся к врачу. Это Московская электронная школа для тех, у кого есть дети. Ну, это активный гражданин, например, кто любит голосовать за разные изменения в городе, получает за это баллы, обменивает на плюшки. Поэтому в IT-специалистах мы в том числе заинтересованы. Ну, и в целом, на самом деле, чтобы там поиск в метро вовремя приехал, в том числе работает большая IT-команда, нужно понимать, и над тем, что мы видим в городе. И, конечно, отдельно мы ждем представителей педагогических специальностей, медицинских специальностей, да, и начинающих специалистов.
1: А школы это же тоже получается?
2: Да, школы, культурные учреждения.
1: То есть нету, наверное, в Москве Москве такого направления, ну, которое к городу относится, которое, ну, не в правительстве Москвы, правильно?
2: Я очень люблю, кстати, говорить, что все пользуются продуктами команды Москвы, просто не все об этом знают, потому что, на самом деле, как только мы выходим на улицу, мы видим чистый благоустроенный двор. Это дело рук команды Москвы. Как только мы, не знаю, двигаемся по дороге и видим, как сократилось количество пробок за последнее время, это дело рук команды Москвы в том числе.
1: А да? Сократилось, да? Ну, просто неожиданный поворот. Вот, ну что ж, понятно. То есть все области, ребята, вы посмотрите сейчас на Москву, на столицу. Вот, это правительство Москвы, просто оно огромное, а не только мэрия, как выяснилось.
2: В этом, на самом деле, везде фишка в том, что ты можешь в таких вещах, которые видит весь город, видит миллионы людей, измерять результат своей работы. Что это не просто там проект, который увидишь ты и, не знаю, несколько сотен человек. Ты будешь ехать по городу каждый день и знать, что класс, это мы с командой сделали. Ну или ты придешь к друзьям и скажешь, видели, что в городе появилось, или видели, какой там фестиваль проводили на прошлых выходных, это мы с командой делали. То есть такая гордость за то, что ты можешь назвать какие-то классные вещи, о которых действительно знают, которые хочется и в резюме приложить, и как свой кейс называть. Вот в этом, наверное, большое преимущество работы на город. Значимость, масштаб, амбиции, такая масштабность.
1: Получается, вы что, приезжих не берете?
2: Берем, конечно. Вот. Я в том числе когда-то приехала на стажировку в правительстве Москвы, увидела эти три заветных слова, подумала, ничего себе, в правительстве Москвы стажироваться можно прямо там. Ну и решила, почему бы не попробовать. И, конечно, у нас большое количество кандидатов, которые решают также попробовать, приезжают и остаются уже делать Москву лучше.
1: Вот о вас немножечко хочется поговорить чуть попозже как раз. Господа, оставайтесь.
0: Hit Woman Club на радио Hit FM. Успешные предпринимательницы России. Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем до 16.
0: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: на радио «Хит-ФМ».
1: Продолжим, господа. 15 часов 25 минут в Москве. У нас по-прежнему Татьяна Коломеец в студии. Бренд работодателя правительства Москвы. Покороче мы решили вот так вот, чтобы на это время не тратить, потому что само-то по себе интересно. Хотя как раз то, что вы заместитель начальника управления молодежных проектов, можно было бы сейчас сказать, что я и сделала, потому что это уже должность такая прям звучит массивно, правда?
2: Ну, да, да, наверное, неплохо. Вот я так скромничаю.
1: У вас в подчинении сколько человек? Вы пересчитывали их?
2: Ну, около 20, 15-20, вот так.
1: Ничего себе, и сколько вы на этой должности уже?
2: Конкретно заместитель начальника управления я с 1 апреля, до этого я была директором центра развития карьеры, до этого начальником сектора.
1: Ну вы давно в начальничий,
2: ну так, скромненько, да.
1: Ничего себе. А и вот полностью у вас сколько получается стаж?
2: Работа в команде Москвы.
1: И вообще?
2: 5 лет я в команде Москвы, да.
1: Это после какого-то вуза, надо понимать, да?
2: Я пришла на стажировку, когда завершала 4-й курс. Собственно, к завершению стажировки как раз уже университет окончила и приступила к работе, да.
1: А вот ваша стажировка, ну, я так понимаю, что это романтика, там, правительство Москвы, сейчас мы всех научим работать. Вот, но на самом деле, что вот привлекло сразу, почему вы остались? Потому что можно же и разочароваться, и напридумывать себе.
2: Знаете, я как человек, который в Москву переехал специально для стажировки, мне очень хотелось какого-то вызова, вот прям амбиции, масштаба. И было такое ощущение, что если уже переезжать, если уже делать, то на что-то классное. А тут сразу как бы правительство Москвы, столица, город. Мне это как будто было очень близко. В этом было очень много какой-то просоциальной мотивации, то, что ты можешь сделать, что-то, что действительно может остаться в истории, что повлияет на чью-то жизнь. Мне вот это вот очень сильно понравилось. Хотя важно сказать, что было ой как непросто. Стажировка — это 3 этапа. Всего стажировка длится полгода, и каждые 2 месяца ты меняешь место стажировки. То есть надо понимать, что это вообще такой выход из зоны комфорта. Тебя каждые 2 месяца отправляют в новую команду, как раз в одну из этих 2500 организаций, где ты под руководством нового руководителя, новые задачи, должен быстро вникнуть, проявить себя, ну и поучиться чему-то новому.
1: Минуточку. А так. Это так сейчас тоже происходит?
2: Да,
1: вот если
2: так.
1: Человек сейчас захочет, записываем, потому что, да? Так. Угу. То есть вы приходите, и вы не говорите, я хочу здесь работать. Просто стажировка, это значит, куда послали.
2: Мы у ребят, на самом деле, сейчас на практике в том числе спрашиваем, где бы вы хотели, да, там смотрим на направление обучения, хотя это не решающий фактор. Mm-hmm. Если ты хочешь себя в чем-то новом попробовать, ну, пожалуйста. Но выбрать можно, но решающий голос, как правило, за организацией, которая готова тебя пригласить в свою команду на практику или на стажировку.
1: На 2 месяца, соответственно.
2: Да, на 2 месяца, либо на 6 месяцев некоторые команды сразу приглашают на полгода.
1: И если ты справился, тебя просто берут, и кто-то еще берет на стажировку, да, отправляет в другое место.
2: Если ты справился, тебе могут сразу сказать, оставайся в команде, мы тебе никуда больше не отдадим, будешь с нами. Ну, а там ты уже решаешь, хочешь еще что-нибудь попробовать или остаешься здесь в команде.
1: Но как минимум стажировка это сколько?
2: 2 месяца минимум. На самом деле у нас есть рекорд по трудоустройству 3 недели. То есть человек пришел на стажировку, через 3 недели ему сказали: все, нам все понятно, ты нам нравишься, давай сразу в штат, чего тебе стажироваться.
1: И что это был за человек, какая профессия имеется в виду?
2: Это Валерий Михайлиди, наш выпускник стажировки. Он сейчас работает в московском транспорте, но на стажировке был в департаменте городского имущества. Он был юристом на стажировке по направлению правовое пространство. В общем-то, за 3 недели смог себя проявить.
1: Как юрист именно?
2: Да, да.
1: А, то есть, ну, он продолжает в этой должности, ну, в этом направлении трудиться.
2: Тоже в команде Москвы.
1: А вот вы говорите, вам пришлось поменять, да, сектора, пока вы стажировались? И какие это были?
2: Первое место у меня было городское агентство управления инвестициями. Надо сказать, да, здесь должна быть оговорка. Я прилетела с Ямала, я там работала журналистом, то есть специальные репортажи. В общем, каждый день тебе нужно разбираться в новой отрасли. В общем, я была таким медийщиком.
1: Ага.
2: И на стажировку я приехала тоже по направлению медийный город, то есть работать в пресс-службе, в СММ-подразделении. Собственно, первое место было городское агентство управления инвестициями, тоже там тема экономики, в которой нужно было быстро разобраться и вникнуть, что такое вообще инвестиции в Москве, как они управляются. Второе место — это особая экономическая зона «Технополис Москва». Уникальное предприятие, в котором резиденты получают налоговые льготы и могут размещать свои производства. То есть там тоже очень много уникальных производств. Просто советую изучить. Даже экскурсии коллеги до сих пор проводят.
1: Угу.
2: А третье место — это было управление уполномоченного по защите прав предпринимателей. Москве. То есть надо понимать, да, даже по названиям, что все три места уникальные, непростые, и в каждом пришлось, ну, там, где-то разбираться в новой отрасли. Но как раз там, наверное, профессия журналиста в этом помогла, что ты, тебе нужно быстро, вот, там, не знаю, ты едешь репортаж снимать про футбол сегодня, после обеда, не знаю, на станцию скорой помощи, и тебе нужно людям об этом рассказать так, чтобы они тебя поняли. Поэтому на стажировке это, безусловно, помогло разбираться в разных сферах, как вот устроен город, угу, с разных сторон.
1: И вот такое действительно может произойти с кандидатом, который тоже решил постажироваться. И
2: конечно,
1: вас не особенно сильно спрашивали, нравится направление, да?
2: А, конечно, мы у ребят спрашиваем, мы понимаем, что начинающие специалисты сейчас, они все-таки ждут особого подхода, ждут того, что мы будем спрашивать обратную
1: это
2: связь,
1: зумеры,
2: и будем ее учитывать, да,
1: ага,
2: поэтому ждут. Мы спрашиваем, конечно, но мы, знаете, мы сразу говорим, что просто не будет, и надо быть к этому готовым. Ну, вы видите, как Москва развивается, какими темпами, сколько всего появляется. Угу. Ясное дело, это происходит не потому, что мы тут спустя рукава, как бы, да, сидим там где-то полдня работаем, полдня пьем кофеек. Ну, в этом смысле надо понимать, что люди действительно стараются, выдают из себя больше, чем даже могут иногда, не смотрят на рамки времени, выходят за рамки своей роли, это значит, что здесь там просто не будет. Это точно не то место, куда можно прийти, отсидеться, там, комфортно выполнить свой список задач, закрыть ноутбук в 6 вечера и пойти домой. Угу. Здесь как раз каждый день может быть не похож на предыдущий, перед тобой будут стоять новые вызовы, новые сложности, ну и, как правило, задачи, которые до тебя никто никогда не решал, и тебе там нужно найти их решение. Но опять же, потому что там Москва, да, там один из лучших мегаполисов мира, и это результат того, что в каждой сфере найдено решение, которое до этого никто еще, как правило, не делал, да, либо там какой-то модернизированный опыт. К этому нужно быть готовым. Мы тут без иллюзий. Мы сразу говорим, как есть. Если вы к этому готовы, приходите.
1: Кто там смелый? Обдумайте, пока моя Мишель на Hit FM. Сейчас вернемся.

0: Радио Хит-ФМ.
1: Продолжим, господа, стажировочку нашу. Я напомню, бренд работодателя правительства Москвы Татьяна Коломиец сегодня вместе с нами. И мы уже практически на своей шкуре, да, представляем, как мы пошли стажироваться. Ведь без стажировки вообще-то не берут. Или профессионалов все-таки берут?
2: Берут, конечно, вакансии на карьерном портале. Открываете, отвлекаетесь, к чему душа лежит, есть опыт, и проходите отбор, да.
1: То есть можно и так попасть в правительство Москвы, да, как обычная работа. И можно найти вот способ через стажировку. Она, кстати, неоплачиваемая, я так понимаю.
2: Оплачиваемая.
1: А, даже так? Да, немножечко дают денег.
2: Официальное трудоустройство на время стажировки, заработная плата, все как полагается. Это уже серьезная работа, как мы говорим.
1: То есть там от звонка до звонка, пардон за выражение, то есть с утра до вечера там все-таки вот это вот есть, да?
2: Можно выбрать удобный график работы либо 20, либо 40 часов в неделю. То есть если вы уже там университет окончили, 40 часов в неделю на полный день, пожалуйста. Если вдруг вы еще учитесь на выпускном курсе или там помладше, то 20 часов в неделю, которые вы распределяете в зависимости от учебного графика.
1: Угу. А это не навязывают там по каким дням, или это уже в зависимости?
2: Обсуждаете с руководителем, да, там, например, говорите, у меня график учебы такой, мне было бы удобно здесь, и там находите компромисс уже с наставником.
1: Это прикольно, но такое впечатление, что это речь как раз о зумерах и еще младше о ком-то, то есть это совсем о желторотиках, да, которые в основном без опыта.
2: На самом деле нет, ребята с опытом тоже приходят, и приходит очень много ребят, которые хотят сменить сферу деятельности. Угу. Ну, например, там, отучились на юриста, пошли работать, не понравилось. Ну, так бывает. И думают, а я бы хотел попробовать, не знаю, в пресс-службе себя, да, или, может быть, управлять проектами, да, там, или в IT, да, сейчас до сих пор очень популярна тема, быстрый вход в IT. У нас есть IT-стажировка отдельная. И, соответственно, как раз специфика стажировки в том, чтобы прийти, попробовать, в тебя руководитель будет чуть больше вкладываться, наставник, ну, поскольку ты стажер, тебя обучат, дообучат.
1: А, все-таки обучают, да? Не то, да, что прям
2: да,
1: плыви.
2: Конечно. Ну, конечно, в огонь, скорее всего, бросят и будут ждать результат, но как раз специфика стажировки в том, чтобы тебя доучать, дотягивать до уровня сотрудников уже текущих. Поэтому, как вариант смены направления, тоже стажировка подходит.
1: Угу. А вот если это, допустим, взрослый человек, есть у вас такие практики? Или это все-таки лет до 30?
2: До 35 вот мы берем на стажировку. Тем, кто постарше, поопытнее, предлагаем на вакансии.
1: Угу. А если вот человек хочет как раз-таки сменить сферу деятельности, это уже немножечко не к вам получается. Взрослый.
2: Да, но мы предлагаем в любом случае смотреть тогда начинающие вакансии. Есть ведь вакансии специалистов, да, и в целом есть разные требования по опыту, поэтому там в зависимости от желаний, требований по опыту, можно такие вакансии посмотреть.
1: Угу. Ладно. Ну хорошо, вернемся к зумерам. Вот, кстати, есть сейчас действительно правительство Москвы, а точнее бренд работодателя, ощущает вот эту проблему, которую обстебали уже во всех соцсетях и прочее?
2: Ой, мы на самом деле, конечно, да, зумеры сейчас очень много обсуждают. Вот в HR-среде, среди работодателей разговоров только о зумерах и о теории поколений, кажется. И мы, конечно, там тоже много о ней думали. Проводили недавно собственные исследования, как отличаются зумеры наши, которые работают в правительстве Москвы, ну и зумеры в целом. И мы понимаем, мы вообще не сторонники вот этих стереотипов и подходов, потому что не любим обобщать, да, у нас огромное количество примеров, когда те же самые зумеры приходят и работают упорнее, чем миллениалы, например, да, хотят, не уходят в обед с работы, да,
1: как там растут,
2: не плачут, да, говорят, я хочу, все, я работать пришел, значит, буду работать. Понятное дело, мы все равно замечаем там какие-то отличия, которые обусловлены скорее временем, в который ребята родились. То есть им нужно чуть больше обратной связи, нужно чуть больше четкости, ясности, там, понятного карьерного трека, да, то есть понятных дальнейших шагов, понятных инструкций. Но опять же, мы понимаем, что там, или, например, они восприимчивые к обратной связи, но мы понимаем, что это потому, что они родились во время, когда учились общаться в интернете. Угу. Ну, вот так случилось, да?
1: То есть приходится вот это, да, то, что в шуточках, не плачь, не плачь, я люблю тебя, ты молодец, да? Просто это вот здесь вот так включается.
2: Вы знаете, у нас есть обучение наставников, это как раз вот руководители, да, которые работают со стажерами, и мы, безусловно, там всегда рассказываем об этих особенностях, предлагаем, как работать эффективнее, и всегда говорим, что вы, конечно, можете работать как со всеми, но мы предлагаем попробовать именно подход, учитывать эти особенности, потому что так будет просто эффективнее. И более того, мы даже предлагаем попробовать работать так, как с зумерами, со своими другими сотрудниками. Ну, то есть, а вот подумайте, да, чего плохого в том, чтобы, ну, там, более конструктивно давать обратную связь, да, там, сначала хорошую, потом корректирующую, затем снова подбодрить, или там, что плохого в том, чтобы чуть больше внимания сотруднику уделить или дать более четкие инструкции. В целом, вот эти вот принципы, которые мы рекомендуем зумерами, они очень применимы ко всем. Если их попробовать, то можно так удивиться результатом.
1: Так, если мой начальник меня слышит, даже не думай. А мы скоро вернемся.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Радио Хит FM.
1: Ну и что, господа, которые хотят уже пойти, например, на стажировку или вообще поработать в правительство Москвы, у нас бренд работодателя лице Татьяны Коломеец, а она, я напомню, заместитель начальника управления молодежных проектов и развития бренда работодателя как раз-таки. Несколько советов, что нужно делать, что не нужно делать, с чего начать, о чем задуматься, что иметь обязательно.
2: Мне бы, наверное, на самом деле хотелось сначала посоветовать начать как можно раньше.
1: Так.
2: Сейчас мир так быстро меняется, и в целом, ну, уже нет необходимости ждать до 4-го курса, например, или до выпуска из вуза. Да и возможностей, на самом деле, стало очень много. Поэтому начните как можно раньше, это даст вам фору в будущем, у вас уже будут навыки, вы уже поймете, как работает рынок труда, как с руководителем общаться, делать задачи, и в целом сможете там какое-то время даже наверстать и уже к выпуску из вуза, ну, быть специалистом с опытом, двигаться дальше. Ну и в целом, наверное, хотелось бы еще сказать тоже сейчас, благодаря социальным медиа, наверное, очень много флера того, что там работа, ну и вообще ты можешь получить быстрый и легкий успех, и этого сейчас так много, и все к этому стремятся. Но в целом, наверное, хотелось бы напомнить, и в «Работе на город» мы всегда об этом говорим, ну и в целом, что придется, наверное, постараться, не нужно готовиться к тому, что будет просто что-то. Важно вкладываться, искренне верить в то, что ты делаешь, и тогда это обязательно даст результат. Но скорее не рассчитывать, что все там с первого раза получится. Нормально, если не получится. Знаете, есть такой известный мем, когда идет молодой человек, плачет, и там, значит, написано, когда у тебя что-то не получилось с первого раза, то, чему другие люди учатся годами. Вот, собственно, хочется, чтобы вы были готовы к тому, что придется вложиться, но это обязательно даст свои плоды.
1: Ну, мне кажется, совсем вот молоденьким, которые еще универы там свои не закончили, очень сложно сказать, ну, ты не волнуйся, ошибаются все. Это вот познание, как язык люди учат. Сначала невозможно человека заставить разговаривать, просто потому что он стесняется своих ошибок, боится. Но главное, что не сразу после первой ошибки выгонят же, да, с этой стажировки?
2: Да, конечно. В целом, главное, руки не опускай. Там расстраивайтесь, волнуйтесь, тревожьтесь, это... В целом нормально. Главное, руки не опускайте и пробуйте еще.
1: Угу. А вот, допустим, человек сейчас услышал вас. Что, куда он идет? Давайте сразу обговорим. Какой ресурс?
2: Открываем поисковик и вбиваем карьерный портал правительства Москвы. Там и про вакансии, и про стажировки, и про IT, и, в общем-то, про разные возможности точно найдете информацию.
1: Угу. То есть там, в принципе, исчерпывающе, да?
2: Да, да.
1: Что-то,
2: да.
1: Наверное, подготовить резюме заранее? Или там все это, опять же, мы можем прочитать? И как?
2: Можно будет ознакомиться с направлениями и понять, а что тебе подходит, где бы ты хотел себя попробовать. Ну и, конечно, нужно будет, да, подготовить резюме и уже с ним откликнуться. Если стажировка, практика, то там анкета, как правило. Вот если вакансия, то да, понадобится резюме.
1: И вот, насколько я поняла, если, допустим, вакансия вот про тех же молодых людей, хочется в московский транспорт прям залезть, но нет такой пока вакансии на стажировку, это нужно лучше идти сразу, да, а может быть потом каким-то образом и до транспорта доберетесь.
2: Конечно, вообще в целом можно хоть на почту написать, которая указана на карьерном портале, либо можно сразу откликнуться там на стажировку в московском транспорте и написать, я там хочу. Даже если сейчас нет, мы будем иметь в виду, всегда вернемся, у нас есть база кандидатов, к которой мы возвращаемся при наличии подходящих возможностей. Ну, поэтому написать, если вот вы сегодня почувствовали, что оно и надо идти пробовать, попробуйте обязательно, потому что я считаю, это того стоит уже там попробовать и определить, там, мое, не мое.
1: Ну, а потом до мэра-то дорасти. Есть возможность? Вы нас сразу успокойте, мы же хотим высот. Да, есть такая возможность? Ну, чисто теоретически.
2: В теории... Возможно, все, и, конечно, мы очень хотим, чтобы наши ребята росли и продвигались в должности, да.
1: Так что будущие начальники, мэры и всякие уважаемые люди, начните со стажировки. Пожалуйста, просим мы вас. Спасибо огромное. Я напомню, Татьяна Коломеец сегодня была вместе с нами. Еще раз скажу, или вы сами скажете свое название. Заместитель, начальник управления молодежных проектов и развития бренда работодателей управления кадровых сервисов правительства Москвы. Спасибо большое.
2: Было спасибо. Интересно. Спасибо. Спасибо всех. Ждем в команде Москвы.
1: А мы придем.
0: Хит Woman Club на радио Хит FM. Успешные предпринимательницы России.
3: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

замечательная пианинка в этой новиночке на Hit FM. Дбался Magnetic только что. И, между прочим, сегодня вообще-то международный день скрипки. Но скрипку каждый день, в каждом треке вот так вот искать, может, мы не найдем. Зато какая была пианинка. Отметили пианинкой скрипку. 16 часов и 5 минут в Москве. Господа, продолжаем все по уши в музыке присутствовать. Эд Ширан, Мари Краймбрери и многие другие в этом часе. А еще не забывайте, что в этом часе у нас появляется «Везде хит» и возможность кому-то из вас выиграть что-то очень прикольное от Hit FM. От, так сказать, как и хочется сказать, от батона до, допустим, билет на такси. Ну, там не билет, конечно, а просто вот возможности кататься на такси, например, в вашем городе. Или, например, бензинчиком заправиться и тоже кататься в вашем городе. Да там много всяких примеров. Просто не забывайте, что в какой-то момент прям слово

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: Застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая 15.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Известно, что хороший, достаточный сон является залогом крепкого здоровья, а ученые из Америки совсем недавно рассказали, как усилить этот эффект. Исследователи изучали, как поза во время сна в парах связана со стрессоустойчивостью и типами привязанности. Добровольцы, состоящие в отношениях более 10 лет, рассказывали о степени ощущения близости в типичной позе во время засыпания и других параметрах своего сна. И выяснилось, что объятия перед сном значительно снижали стрессовую нагрузку и повышали чувство привязанности. А еще это, как минимум, приятно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Утренний хит на радио Хит ФМ.
1: Я предупреждала, что он придет, и он пришел. Он приходил, маякнул, так сказать, вам все. Давайте, активируйтесь, пишите слово «Вездехит» в наш мессенджер. Все написали, но мне нужен был 17-й «Вездехит», потому что мы так с вами договорились. Договорились до того, что я 17-й «Вездехит» отчитала, потому что сегодня 17-е число, я напомню. И давайте встречать нашу победительницу в эфире, а это Ольга из Санкт-Петербурга. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Вот она, наша очаровательная победительница, которой уже за этот факт мы аплодисменты дарим от всей души. Ну и, конечно же, давайте узнавать, что за вездехит сегодня вам покорился. А вам сегодня выпадает вездехит, выпадает честь, можно сказать, выпадает вездехит на бак бензина. Это значит, что вы заправиться можете. Ну и мой традиционный вопрос. А машины есть?
2: Да.
1: О, вообще тогда хорошо отлегло. Это все отлично. Все, тогда благодаря Хит ФМ вы заправляете своего железного коня на одной из известных АЗС. Мы вас с этим поздравляем.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, так приятно, когда вам нравится. Оставайтесь на связи, все буду объяснять, как конкретно все происходит. И, естественно, господа, я рада за каждого из вас, кто побеждает. Очень грущу, если в этот раз, допустим, не вы вместе с вами грущу. Но знаю, опять же, и точно так же преисполнена надежды, как и вы, что не в этом раз, так в следующий обязательно удача вам улыбнется.
0: Лови «Вездехит» на радио Хит.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Эдди Свимс, который вообще все это знал, не надо, кому вы рассказываете? Вот все это и так было понятно. Вот из этих людей. 16 часов 49 минут в Москве, господа. Вот мы сегодня опять же с нашей гостью тему зумеров поднимали. И вообще там эта тема сейчас активно обстебывается действительно во всевозможных соцсетях, да, где только и не веселятся по этому поводу, и сами зумеры, и про них, конечно же, много смешного и много не смешного, что уж там. Ну и всевозможные гипотезы, почему вообще такое поколение удивительное выросло, наверное, их много прощали, много, мало ругали, там типа того. А с другой стороны, а как ругать кровиночку свою, да? А как вот сильно ругать? Вот наругаешь, а потом... Вон что, пожалуйста. Девочка одна в Китае сбежала из дома, потому что она испугалась, что будет наказание. Она разбила, по-моему, какую-то бутылку, понимаете? 9 лет ребенку было. Разбила бутылку, испугалась, что ее будут наказывать дома, и убежала из дома. Вот, ее искали, не нашли. Но она сама, конечно, вернулась через 22 года. Это другая крайность, понимаете? Такого тоже не надо. Во всем баланс. Ну и, естественно, музыкальная составляющая. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the story.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Тем временем в Калуге ровно 17 часов.

неспешно, как говорили лет 5 назад на Чили. Запускается программа «Вечерний интерактив» здесь, на радиостанции HIT-FM Калуга. С тобой в одной компании сегодня Олег Федотов. И я бы хотел попросить обратиться ко всему городу. Если у кого-то есть знакомые из небесной канцелярии, но намекните им там, пожалуйста, что лето у нас какое-то уже и не лето. Будем согреваться здесь. И сегодня я сделал такую подборку латиноязычную, именно испаноязычному диджею Гоя с треком «Мичика» в продолжении часа, и таких треков сегодня будет достаточное количество, поэтому не переключайся, оставайся на волне.

А многие из нас прекрасно помнят этот вопрос на задворках сознания, который рождался, когда мы усаживали своих младших перед телевизором, дабы выкроить одну-другую минутку тишины. Кто воспитывает Машу, если не только медведь? И вот, как выяснилось, медведь теперь не один, теперь их будет трое. В мультфильме «Маша и медведь» появится еще два медведя. Это братья главного героя, и все это дело будет в полнометражном формате в кинотеатрах во второй половине следующего года. Вообще, феномен Маши и Медведя достаточно забавен, потому что какое-то время это был одна из серий этого мультсериала, была самой популярной на YouTube. Я напоминаю, в 2012 году самый популярный ролик был «Псая» с просмотром, по-моему, 2 миллиарда. «Гангам Стайл» тогда побил рекорд, и буквально спустя пару лет вырывается «Маша и Медведь» и становится мировым хитом. У нас здесь тоже тройня в продолжении часа, «By India», «Мод» и «X-Cho» с треком «Шаде». Прямо сейчас слушаем.

Сегодня наш плейлист вечернего интерактива достаточно меланхоличен. По причине того, что, очевидно, это кому-то нужно, и я бы хотел обратиться к своему невидимому визави. Если среди вас есть тот, кто не знает, как себя найти в чем-то, не может пробиться через череду испытаний, по которым его ведет жизнь, то вот ты, да-да, именно ты, приди домой и забей в поиске Юрий Дермидонтов прогноз погоды. Мне кажется, это откроет для тебя все ответы, и таким образом получится найти свое место в этой жизни. Как и у Ava Max с треком Kings and Queens получилось найти место в нашем вечернем интерактиве в продолжении часа.

0: Погода на Хит FM.
1: На календаре 17 число, температура воздуха 17 градусов, по прогнозу нейросети Яндекса ночью в нашем городе плюс 11, завтра днем плюс 14, дожди и ветра. Вот такое вот лето, но ничего, мы точно прорвемся.
2: Реклама. Производственная компания УОФУ ЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
4: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Тем временем новости из-за бугра, что называется. Американец потратил более 3,5 миллионов рублей на то, чтобы найти себе жену с помощью искусственного интеллекта. Дело в том, что в компании Anthropic есть такой чат-бот под названием Claude. По некоторым мнениям считается самым умным чат-ботом из всей линейки доступных и существующих на рынке. Так вот, американец сузил круг поиска. Это самостоятельно, вот это достойно похвалы. Самостоятельно сузил круг поиска до 1500 претенденток в его штате и после этого зарядил чат-бота писать им, общаться и вести всю переписку. Целью он ставит себе в течение 6 месяцев таким образом отсеять суженую, сделать ей предложение руки и сердца, а потом жить вместе долго и, наверное, даже счастливо. Ну, что можно сказать, и жениться вы за меня будете. Ага. The Weeknd в продолжении часа с треком Dancing in the Flames.
1: Лето на радио Хит ФМ.

А иногда для хорошего настроения ничего кроме песни-то и не нужно. Это были Hugel, Email Angel и Alternate с треком Modern to the Sun в нашем интерактиве. И счастье не заканчивается. Lil Nas X в продолжении часа с треком Star Walking, тем самым, который в 2022 году открыл чемпионат мира по компьютерным играм. Да, и такие бывают.

0: Реклама.
1: А мода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
2: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
5: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
6: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
7: ТЗ «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

17.57 в Калуге, половина рабочей недели уже практически за спиной, осталось только качественно проводить и постепенно готовиться уже к пятнице. Но это все будет завтра, а сегодня программа «Вечерний интерактив» завершается. Зовут меня Олег Федотов, желаю всем отличного настроения и хорошего вечера.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь к каждой рыбке.

0: Хит ФМ.
1: Келвин Харрис и Джази на Хит ФМ только что. Satisfy. Слушаешь этот мега-хит и как-то легче на душе становится. Вайб, видимо, у трека такой, дарит легкость в душе и в теле. Уверен, этим вечером вы тоже чувствуете себя легко, расслабленно. А мы еще и музыки хитовой добавим, чтобы стало совсем хорошо. Итак, полное погружение в музыку в шоу «Большой релиз». Мы стартуем прямо сейчас. Хиты, новинки, премьеры — все это впереди. А еще разделы «Дабл-трек», «Хиты без правил» и «Чарт спешл».
0: Радио Хит ФМ.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 21 Pilots на Hit FM и Stressed Out. Вообще стрессовать не нужно. Окей, завтра немного пострессуем, потому что холодрыга в Москве. Ну а потом все, хватит.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: Застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
11: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
14: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
15: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
16: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
17: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Тренды.
1: Ссор в отношениях не избежать, однако мало кому они нравятся. Тем временем российские социологи провели масштабный опрос и выяснили, что больше половины россиян хотя бы раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, хотя при этом так и не поняли, в чем они были виноваты. Что же касается самих подарков, то в топ самых популярных извинительных презентов вошли цветы, сладости или украшения, которые, по мнению большинства опрошенных, работают только в связке с искренними извинениями. Да, подарки и извинения – это, конечно же, хорошо. Однако столичные медики все же рекомендуют научиться обсуждать нормы и правила жизни с вашим партнером, а также не забывать уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху, чтобы быт не становился причиной ваших конфликтов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Temper City на Hit FM и Self Aware, такой крутой инди. Мне кажется, летним вечером такая музыка очень даже кстати. Но не только инди актуальна в данный момент времени, но и дэнс, естественно. Классный танцевальный трек впереди, он называется Watch Out. Это Алекс Гаудино.

0: по всем параметрам.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-320-48-605-6+.
3: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Альфа Инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Келвин Харрис и Blessings на Hit FM. А впереди Али Фарбиан, трек называется Body Talk, и на прошлой неделе стал вторым в главном хитовом чарте. Что-то мне подсказывает, что уже в ближайшую субботу он поднимется на первую строчку. Все зависит только и только от вас, поэтому голосуйте за работу Body Talk на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Слушайте главный хитовый чарт в субботу ровно в 18 по Москве.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан Вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама. Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
4: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
5: Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать. Пора действовать. Подробности по телефону 8 48 42 5 2 8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Hit FM. Это Another на Hit FM только что, или как мы с коллегами их называем, Another. Talk to you. Шикарный летний трек. Так, нашему настроению и этому вечеру. Все плотнее в него погружаемся, то есть в вечер параллельно слушаем суперхиты и новинки. У нас этого добра, ох, как много, вы это знаете. Слушать, не переслушать. В ближайшие минуты вместе с нами мод «Намек на нас». Панау и The Warning, Tu Corazon. Но чуть раньше Dua Lipa и Illusion.
1: На радио Hit FM.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года. Возрастная категория 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Gorillaz на Hit FM Feel Good. Вот это про нас, вот это я понимаю. Feel Good, самочувствие прекрасное, настрой летний, хиты самые лучшие. В ближайшие минуты Зерп и Софиан Зао, Муоки. Но чуть раньше Дон Диабло, Fits and the Tantrums, Radio Baby. Дождемся, не пропустим.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 12 градусов, днем до 16.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Нейросети. Нейросети все больше вливаются в нашу повседневную жизнь. Настолько, что распознать, где реальный контент, а где сгенерированный, становится сложной задачей и может даже нести угрозу пользователям интернета. Впрочем, искусственный интеллект пока еще не может полностью копировать поведение человека. И, как совсем недавно выяснила международная команда ученых, отличается намного менее токсичной манерой общения, чем себя и выдает. Во время тестирования в соцсетях популярные языковые модели не смогли создать человеческую смесь сарказма, раздражения и эмоциональности. При этом даже после обучения и тонких настроек они оставались слишком дружелюбными. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

HIT-FM. Это большой релиз на HIT-FM, полное погружение в музыку. Впереди дабл-трек. Уникальная возможность поймать подряд две песни одного артиста. Сегодня вместе с нами французский электронщик Хугел. Ну или Ужель, если на французский манер. Любит он музон в стиле латино. Поэтому поймаем сейчас два трека как раз в этой стилистике. Первый называется «Jamaican Bam Bam». И песня под номером 2 «Una Noche». Хугел.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест. Драйв Теннет. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Теннет приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Теннет. Пройдите тест-драйв Теннет Т4Л и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. Теннет Т4Л. Этим летом все точно сложится.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Это Brooks Extend на Hit FM и Paid to Exist. Если вы любите спокойную, красивую музыку в стиле Brooks Extend, тогда обязательно послушайте наш онлайн-поток, который называется «Хит с любовью». Вам понравится, 100%, я уверен. Поэтому полный вперед на сайт hitfm.ru и в наше мобильное приложение. Там ловите поток «Хит с любовью». И другие потоки в других стилях тоже там найдете. Что касается ближайшей перспективы, то здесь на самом хитовом радио Wise Wait, так называется работа, а еще Робин Шульц и Сириал и Сэм Мартин World Gone Wild в финале этого муз-часа.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Шакира и Burna Boy на Hit FM только что. Трек «Die Die». Начало 9 в Москве. Всем привет. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки, их две. Их цель — пробиться в эфир, но не все так просто. Последнее слово за вами. Нужно голосовать в группе Hit FM ВК, и в итоге победит только один свежак. Поэтому, друзья, проходите, голосуйте. Под номером один с нами сегодня диджей Бауэр. Песня «Calling Out For You». Это был Бауэр под номером один, «Calling Out For You». Под номером два, Инна, «With Away». Музыкальный баттл стартует.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В новом выпуске журнала Discovery
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2019 в Москве. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем плейлисте. Займет ее тот свежак, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны. Поэтому заходите в нашу группу ВКонтакте и голосуйте. Под номером 1 диджей Бауэр. Песня Calling Out For You. Под номером 2 певица Инна и новый трек With Away. Мы вернемся уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Kid News. Соцсети.
1: Что будет, если исключить из питания растительную пищу? В последнее время в соцсетях набирает популярность плотоядная диета, сторонники которой настаивают, что человеку необходимо есть только мясо, рыбу, животные жиры и немного молочки. А вот овощи, фрукты и зелень – это лишнее. Однако медики с этим не согласны и поспешили напомнить, что мясо действительно дает белок, железо и витамин В12. Но полный отказ от растительной пищи лишает наш организм клетчатки, которая несет огромную пользу для здоровья, позволяя снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и регулируя работу ЖКТ. Так что прежде чем доверять очередным теориям из интернета, для начала стоит проконсультироваться со специалистом и уже только после этого начать вести эксперименты. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит-ФМ.
0: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. Уже очень скоро мы с вами узнаем, какому из двух новых треков повезло больше. На кону право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в нашей официальной группе ВК. К итогам голосования мы перейдем через минуту, но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется Calling Out For You. Это Bauer. Спасибо, Бауэр. На очереди певица Инна. Новая песня «With Away». Вот такие бодрые, классные треки сегодня участвуют в хитах без правил. Но победит лишь один трек. Тот, за который пришло большее количество ваших голосов. Поэтому давайте с голосами разбираться. Смотрим в группу Hit FM ВК. Итак, с разницей в 6 голосов в эту среду, 17 июня, в нашем муз-баттле побеждает DJ Bauer. Так что мы поздравляем этого талантливого электронщика, диджея с победой. Ну и с тем, что дальше песня Calling Out For You прозвучит целиком на Hit FM.
0: Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
12: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Дэти на Hit FM, Take Me There. Песня, которая еще не попала в главный хитовый чарт. Почему-то. Ну, наверное, потому что кто-то за нее не проголосовал. Да, активно. Поэтому, друзья, нужно исправлять это недоразумение. Нужно голосовать за Дэти и за его работу Take Me There. Это можно сделать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении в разделе «Главный хитовый чарт».

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. Мы с вами продолжаем погружаться в музыку. По плану специальный хит-парад, чарт спешл. Сегодня в среду мы с вами сделаем обзор главного стриминга планеты. Spotify, Spotify, вашему вниманию сотня лучших треков. Начнем с 23 места. Здесь падение недели, минус 3 строчки по сравнению с прошлой неделей. Песня «Дракула» — это Tame Impala и Дженни.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, раздел Chart Special и лучшее из топа приложения Spotify. Если песня «Дракула» Tame Impala, которую мы послушали совсем недавно, потеряла за неделю несколько позиций, то следующий трек остался на прежнем месте, на 18-м. Высоко это или не очень высоко, не нам судить, вам, наверное. Нам кажется, что все-таки 18-е место — это достойный результат. Песня «Man I Need» Оливия Дин. Слушаем далее.

0: игры. Среди миллионов поклонников видеоигр есть немало преданных фанатов Тетриса, в котором необходимо на скорость укладывать определенные геометрические фигуры. Есть даже люди, которые смогли его полностью пройти. Команда ученых из Америки тем временем выяснила, что легендарная игра благотворно влияет на психику. Во время эксперимента добровольцы с носимыми устройствами, отслеживающими жизненные показатели, играли в Тетрис на разных скоростях и уровнях сложности. Наибольшую пользу показал адаптивный режим игры, создающий состояние потока. В это время игрок наиболее сконцентрирован и почти не испытывает стресса. Одновременно с этим кровь лучше насыщается кислородом, а пульс приходит в норму. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Сегодня, сейчас погружаемся в стриминг, а именно в Spotify. Есть у них сотня лучших за неделю. Мы решили ее изучить, найти самые яркие треки, самые крутые треки и включить их вам. Без сомнений, очень яркой является песня «Drop Dead» от Оливии Родриго. Давайте послушаем. Кстати, позиция на этой неделе у данного трека 15.
1: Chart Special.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года. Возрастная категория 0+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Российский Серкан Балат, Никита Волков, Карина Кросс и Юрий Чурсин. В трогательной истории о любви и возможности прощать. Где ты? Смотрите в кинотеатрах с 25 июня. 16+.
5: В новом выпуске журнала Discovery.
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из мировой сотни приложения Spotify. Главная интрига часа, друзья. Песня номер один. Если трек стал первым в Spotify, это, между прочим, мировой стриминг-лидер, значит, у песни все норм, у нее все хорошо и просто огромный потенциал. Ну, в общем-то, можно сказать, что песня уже стала абсолютным суперхитом. Называется «Hate That I Made You Love Me». Ариана Гранде, номер один в Spotify. Именно эту песню мы послушаем далее здесь на самом хитовом радио. И на этом зафиналим Chart Special, большой релиз. И попрощаемся с вами до завтра. Chart Special.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Курьезы. Созвоны по работе в режиме удаленки все чаще становятся поводами для обсуждения в интернете. Вот один мужчина из Южной Кореи стал героем видео, в котором он катается на американских горках, держа перед собой ноутбук и участвуя в рабочем собрании по видеосвязи. Герой ролика одет в солидный классический костюм и на созвоне выглядит максимально невозмутимо. Его коллеги не догадываются, что он сейчас развлекается на аттракционах. Впрочем, оказалось, что видео постановочное и снято продвижение одного парка развлечений. Но, с другой стороны, видеосозвон в экстремальных для офиса условиях все же состоялся. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: капризных летних блюд с точки зрения хранения. Из-за сочетания свежих овощей, зелени, яиц, мяса и жидкой основы бактерии в ней размножаются особенно быстро и особенно в жару. Именно поэтому столичные медики рекомендуют хранить все ингредиенты отдельно от жидкости и смешивать их только перед подачей блюда на стол. В таком виде заготовка может пролежать в холодильнике около суток. А вот уже заправленную окрошку лучше съесть как можно быстрее. В идеале в течение пары часов. И помните, что оставлять окрошку летом на столе на пару часов опасно для здоровья, поскольку бактерии в холодных блюдах размножаются очень быстро, особенно если температура воздуха выше 20 градусов по Цельсию. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Животные. Большинству людей свойственно лучше работать либо правой, либо левой рукой, и лишь в редких исключениях встречаются те, кому удается одинаково хорошо владеть обеими руками. Ученые из Италии тем временем выяснили, что подобные особенности существуют и у собак. Исследователи адаптировали тесты для определения ведущей руки у людей к специфике организма хвостатых и изучили после этого несколько десятков питомцев разных пород. В итоге ученым удалось выявить как собак правшей, так и левшей, а еще тех, у кого нет особенных предпочтений. При этом выяснилось, что животные с ярко выраженной леволапостью или праволапостью чаще более ментально устойчивы и лучше адаптируются к стрессу, хотя правшам это все дается легче. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Окружающая среда.
1: Разумное потребление и грамотная утилизация пищевых отходов – одна из главных экологических повесток в мире. Тем временем японские ученые разработали технологию переработки выброшенной лапши удон в биоразлагаемую бумагу. Новый материал получают благодаря измельчению оставшейся лапши и смешиванию ее с водой. Затем в массу добавляют ферменты, расщепляющие крахмал до глюкозы, и после этого в смесь вводят уксусно-кислые бактерии, которые в течение нескольких дней формируют целлюлозную пленку. Полученную мембрану высушивают на воздухе и превращают в листы бумаги без использования традиционного бумажного производства. По словам разработчиков, из одной порции удона можно получить от 5 до 10 листов формата А4, которые отличаются повышенной устойчивостью к влаге и разрывом по сравнению с обычной бумагой, а после утилизации полностью разлагаются в почве под действием микроорганизмов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио.

0: путешествие. При этом, как оказалось, для многих не столь важно направление поездки, как сам факт отдыха в новом атмосферном месте. К примеру, в Китае начинают набирать популярность круизы в никуда, когда корабль, выходя из порта, не заходит в новые города, а просто выходит в море и через несколько дней возвращается обратно. Во время трехдневного путешествия туристы любуются морем, смотрят стендап-шоу на борту, посещают вечеринки, а еще наслаждаются угощениями в местных ресторанах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.